Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: огнем. Ямщик не человек. Ко мне он повернулся, глаза рукой прикрыл.
1: Прощаемся, приятель.

Я живу. Я пою, мати. Я творю, я.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Вместе обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуана Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

ты. Мне-то ничего, мне-то хорошо.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять. Я

сплошная нагота. Нас мне нечего делать.

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

скажут, какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает, хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
4: Дети во дворе играли, а за ними наблюдали семеро, что сеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Хе-хе, даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик Коля, толстый очень, доедал 20-й пончик. Кока-кола их запил, Вельзевулу угодил. Местный хулиган Аркашка ущипнул за зад Наташку. «А, люблю таких детей!» – прослезился Осмодей. Света ныла: «Денег дайте, я коплю себе на платье!» Как мамона хохотнет и занес ее в блокнот. «У Наташки кукла краше!» – с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За любым из вас, ребята, с детства закреплен куратор. Думаешь, свободен? Шиш, ты ему принадлежишь.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21.01.27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, а это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Моя наглая морда присутствует на стримах, на всех, на каких только можно, в Ютубе и ВКонтакте. На всех, на каких только можно, на Ютубе и на ВКонтакте. Да, вот примерно так. Все, какие можно. Все, какие я освоил. Вот. И что-то я еще хотел сказать. Короче, здравствуйте. Здравствуйте. Я не буду поименно еще раз здороваться с теми, кто на стриме. Мы уже на стриме минут 5-7 так это общаемся. Там я со всеми поздоровался. Ну, просто много народу. Сейчас, если я начну заново со всеми здоровкаться, много времени уйдет. Вот, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас среда, сегодня у нас миксер, и сегодня у нас выпал на этот день, выпало аж на целых две днюхи. Поэтому сегодня мы программу начнем с поздравлений. Вот, первая поздравлялка моя летит рыжей бестии нашей в Пермский край. Вот, сегодня Машка Канемара сегодня именинница. Вот, Машульда, желаю тебе здоровья и счастья в первую очередь, да, здоровья твоим близким, и чтоб твой творческий потенциал был еще больше, еще огромнее, еще задорнее. Давайте послушаем Машу Канемару, «Моя зима», Пермь, поехали.

Итак, друзья, 21.07 уже на моих зеленых системных. Вот, Петруха пишет в Одессе, вторую неделю грозы. Вот, Сонька поздравляет с днюхой Машульду. Вот, кто-то у нас еще Машульду поздравил. Олежек, по-моему, да? Вот, да, Олежек пишет: Мэри с днюхой, творческих успехов и здоровья. Вот, Челябинск поздравляет всех неформатных с днюшкой, творческих успехов и здоровья. У вас как этот, по шаблону? Как по шаблону у всех? У всех все одинаково. Вот, Соня пишет, у нас 31. 30... Слушай, ну у нас вот как бы духотища есть, присутствует, но... Дождик, твою мать, я так это возрадовался, что началась жара вот эта проклятущая. Думаю, я спокойненько залью фундамент. Мне надо срочно залить фундамент. Вот, а что-то раз-раз, и вот оно начинается. И вот начинается, то есть тучки, то нет тучек. То есть тучки, то нет тучек. Вот, сколько раз разглядывал задний фон, окромя одеяла, у тебя в стиле гжель красиво. Слушай, это не гжель. Гжель – это когда... что там, сине-белые. Сине-белые. Гжель — это сине-белые рисунки. Только сине-белые. Причем синеют они в момент обжига. Их до обжига раскрашивают, потом греют, и они синеют. Ну, насколько я помню эту технологию. Вот. А то, что у меня сзади, это, наверное, больше хохлому напоминает. Больше напоминает хохлому. Вот, что собрался бетонировать. Мне надо залить фундамент под мастерскую, ребят. Я хочу нормальную столярку. Она же, когда надо, чтобы могла стать гаражом, потому что у меня Зухерабель сгнил весь уже. Уже весь сгнил. Я все мечтаю, что я стану богатым. Куплю вторую машину, и когда у меня под жопой будет второй транспорт, я прям Зухерабель загоню под крышу, срежу с него весь металл и обварю его двойкой. Вот, и тогда это уже будет танк. Кстати, в меня в субботу чмо одно въехало мне в бочину, прям, представьте, на 99-й, как он мне впилился в пластмасску в мою. Вот, впилился, и, короче, я думал, ну все, выхожу, пластмасска на месте, ржавчина вся на месте, 99-я просто в хламину. Все стекла побиты, крыло все смятое. Короче, я еще раз убеждаюсь, что российский автопром — это не для меня. Нет. Вот. Мы с Коляном, а у Коляна на глаза вот такие. Она говорит: как так? Я говорю: а представь, я говорю, обварю все это двойкой. Тогда я вообще буду весь транспорт окружающий крошить просто в окрошку. Нахрен. Вот, так, у тебя же баннер неформатки вроде был, надо было его на фон... Слушай, Андрюх, я-то знаешь, что с ним сделал? Его сейчас видно со всех сторон мясного. У меня, короче, студия, ну, я же построил студию, я просто ее никак не могу обшить гипсокартоном изнутри и переехать туда. Студия уже построена. И задняя сторона студии, как раз там натянут вот этот наш баннер, который по всем фестивалям с нами катался. Вот, и его видно издалека. Ну, правда, сейчас вот летом эти деревья выросли, там листья всякие, яблони. Не так видно, а осенью, зимой прям красота. Я издалека могу с пьяну узнать свою халупу. Так, что там, навалял ли виновнику? Да ладно, ты знаешь, как он перепугался? Он и так...

пострадал. У него машина вся в клочья, а мне хоть бы хрен, у меня даже пластмасска не лопнула. Поэтому я просто ему сказал, ну ты, говорю, дебил. Вот, и поехал дальше по своим делам. Что делать-то? Вот, ладно, поехали дальше. Поехали, да, вот пишет нам Дениска, гжель — это кобальт по фарфору. Ну, я помню, что там до обжига, что гжель, ее раскрашивают до обжига, потом обжигают, и вот фарфор вот этот становится белым, а рисунок становится синим. Вот, была идея на платформу Infiniti поставить кузов от 21-й Волги и с гонщиками в ДТП попадать. Знаешь, я что вспомнил? В свое время у Хазанова был такой монолог про то, как он с женой едет на Запорожце, а она у него семечки лузгает, говорит, семечки в одну сторону, шелоха в другую, и его вольвочка там какая-то обгоняла. Вот, и вот я вот твое сообщение прочитал, прям вспомнил это, потому что у него в Запорожце стоял движок от самолета Мессершмитт. Он говорит, всем хорош запорожец, но пулемета у него нету. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас еще один именинник, наш Вовка Федорович. Наш Вовка Федорович. Вот, я знаю, что сейчас он сидит в гостях у своих спонсоров, потому что они записали альбом. Он мне уже им похвастал. Но он мне похвастался уже давно. Сейчас они его досвели. Сейчас там осталось, короче, отмастерить, ну, в общую канву все треки вогнать и картиночку, и будем публиковать, собственно. Собственно, все на старте. Вот, и, конечно же, Вовка, я поздравляю тебя с днюхой, и я желаю, чтобы ты никогда не протухал, чтобы творческая импотенция тебя не постигла никогда. Ну и, как стандартно, всем желаю здоровья тебе, твоим близким, твоим друзьям, твоей семье. Вот, ставим. Моя самая любимая моя песня у этой группы, Борис Федорович, «Небеса», собственно, под это дело я прям с удовольствием бахну.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, всем хорош запорожец, но пулемета у него нету. 21:18 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже появился у нас новый друг в чате на стриме во ВКонтакте. Иван Б. Здравствуй, дорогой. Вот, Олежек, который Кьюсак пишет: всех именинников с днем рождения, желаю здоровья, успехов, главное веры в себя, в свои силы и мечты, пусть удача будет на вашей стороне, присоединяюсь полностью. Вот, всех именинников пробежались, еще раз, Машка с днюхой, Вовка с днюхой. Ну и давайте уже наконец-то перейдем к основной части программы. Начнем слушать, что я там навыбирал. Ребят, я честно скажу, я уже не помню, про что эти треки, потому что, ну, я их выбирал, пока шел мега-разбор треков. Вот, и мне какие-то треки попадались, и в каких-то я сомневался, хотел на публике опробовать. А какими-то просто хотелось с вами похвастаться, да, показать вам, смотрите, какие красивые вещи есть у нас на сайте. Ну, в свое время они мимо меня как-то пролетели, а сейчас вот мега-разбор был, и я наковырял. Вот, уже третья программа у нас со старыми треками. А, нет, сегодня еще один новый будет. Один будет сегодня еще новый, но я про него расскажу потом поподробнее. Вот, ну что, в Оренбурге плюс 2. Вот, в Оренбурге плюс 2. Где у нас? В Перми у нас тоже плюс 2, по-моему, да, Витос? Сколько у вас там? В Челябинске Андрюхе, прям вот у него там, по-моему, плюс 8. У него сейчас уже 29 часов 19 минут. Собственно, практически утро. А, нет, что я вру? В Челябинске так же, как и у нас, по-моему. Это у нас в Хабаровске плюс 8. Вот. Так что, собственно, поехали. Итак, первый трек из обоймы. Из обоймы старообрядцев у нас. Сейчас я... Куда у меня мышка? Вот же она. 5 стихий. Сейчас я найду. У меня же все странички открыты. Вот, дислокация. Москва. Трек загружен 10 апреля 2016 года. Вот, давнишний трек. Давнишний трек. Про себя написано очень много, поэтому я даже не знаю, что читать. Давайте я ничего не буду читать. Там ведро целого текста. Вот, и, собственно, давайте просто слушать. 5 стихий, Москва, поднимайся, воин, называется трек. А, плюс 2 в Челябинске. Вот, в Челябинске плюс 2. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:26 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, мы тут за эфиром обсудили погоду в Оренбурге. Вот нам Ваня пишет, что у них плюс 22, сильно душно несколько дней в Оренбурге. Вот, и я рассказывал, что как так вот получается. У нас же Володя Платвинов, он у нас как раз из Оренбурга. И вот у нас вроде бы, казалось бы, Тула, да, юг России. Вот, и как бы тепло у нас, хорошо, абрикосы вызревают. А в Оренбурге все еще раньше, представляете, еще. Я всегда думал, что Оренбург это где-то там прям все, там холодно, там север. А нет, оказывается, нет. Так, Пашка Поляков пишет, смотрю, сегодня у нас день попсы, ничего не трогает. Слушай, ты прибухни, и начнет тебя что-нибудь радовать. Вот, Андрюха пишет, Челябинский, Оренбург тоже юг, почти Казахстан, Южный Урал такой же, как и у нас. Вот, так, над Тушинской областью пролетели два боевых вертолета. Прошли над участком так низко, что видно, что боевые рванули на восток, туда, где стреляют. Жутковато стало, но приятного мало, согласен. Вот, Петрух пишет, у нас уже абрикос нету пару недель. Слушай, я в этом году как-то пролетел я со всеми этими ягодами. Блин, я так хотел клубнички залить самогонкой, честное слово, прям. И набрал клубники, но пока мы с Коляновной варили варенье, вот, а я взял два ящика гнилой специально, ну, задарма, скажем так. Думал, залью, а надо было с нее и начинать, по большому счету. Но я думал, что мы сейчас еще туда надбираем, когда будем варенье варить, и у меня ее станет еще больше, я залью ее в самогонку, и хрена там, она у меня вся покрылась плесенью. Вот, пришлось ее ссыпать в спирт-сырец, ну, на вторую перегонку, скажем так. Вот, и когда перегонял, ну, так появился запашок, но, правда, пахнет не клубникой, а какой-то... как карамелькой, что ли. Вот, и абрикос очень хотелось залить. Вот, но мы с Коляновной тоже хотели сделать абрикосового варенья чуть-чуть. Ну, я думал, там же до кучи и возьмем абрикосиков. Но в итоге мы наварили персиков. Вот, и нам не понравилось это варенье. А уже наварили, уже банки закрыли. Короче, ладно. Значит, будем без абрикосов. Вон, Машка нарисовалась. Привет, Машульда. Привет. Привет тебе. Прибухнули, и все радует. Ну и правильно, а чего? Ну, днюха она для того... Ты знаешь, у нас в жизни так мало радости. Самое основное горе у жизни в том, что жизнь, она идет к концу. Да, в любом случае, чем... дольше ты живешь, тем ближе ты к концу срока годности. Вот, поэтому надо радоваться. Надо радоваться тому, что есть. Вот, давай я тебе еще раз, раз ты уже появилась, я тебя еще раз днюхаю. Поздравляю, Машка. А пусть у тебя все будет запиписечно. Вот, ладно, поехали. Что тут у нас? Отзвучало 5 стихий у нас группа. И что-то мы за обсуждениями по жизни забыли совсем... про музыку поговорить. Вот Петрух пишет, тут такая богемская рапсодия играет, хорошо сделано, все по фэншую жанра. Так, что там теперь еще у нас, кто пишет? Алка, вижу, порно нет. Где-то кто-то еще что-то писал. Вот Витос пишет, ничего так, группа прикольная. Вот Соня пишет, голосище-то какой, прям в бой поведет. Вот нам только в бой еще и не хватало. Вот, ну и собственно все. Мало комментариев по треку. Поехали дальше. Поехали дальше. Итак, далее у нас чего? Далее у нас, блин, такой мелкий шрифт. Another man, другой мужик, другой человек. А, это знаете что? Это кавер. Это кавер на группу «Ноль», по-моему. Сейчас я погляжу, где он у меня тут, этот Another Man. Вот же он. Москва, дислокация. Загружен трек 4 июня 2016 года. Вот. И вот написано, стихи Илья Кормильцев. Да, это, по-моему, Ну давайте слушать. Мне кажется, что это кавер на группу «Ноль». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:34:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, друзья, кто у нас в первый раз и сидит на стриме, если вы хотите в качестве слушать музыку, то включайте радио. Вот, если у вас ловит FM, то лучше FM включайте. Если не ловит FM, значит, слушайте в онлайне. То, что на стриме тут звук песен, он такой посредственный. Здесь главное поднимать стопку на стриме. А если хочется качественно слушать, то, конечно же, переходите на кнопочку «Слушать радио», нажимайте. Вот, и опять же, если кто вы на стриме, уберите детей от стрима, потому что я иной раз тут матом ругаюсь. Вот, бери гитару в руки, мне пишут. Я тут за эфиром пожаловался, что уже год не репетировал. Полгода уже гитару в руки не брал. Я тут по дороге на работу с работы. Вот, у меня же новая задумка появилась, да. И, ну, хочется мне одну вещь сделать. Но, опять же, мои хотелки, они не совпадают с количеством времени в руках, вот, поэтому пока это все одни хотелки, но тем не менее, вот, попытался тут попеть, и я понял, что у меня голос сел вообще полностью за этот год, ни хрена не этот, все свистит и хрипит. Вот, и все начали меня успокаивать, да я не парюсь, ребят, не парюсь абсолютно, я знаю, что все это вернется, никуда это не денется. Вот, пишет мне Олег, хочешь петь, пей. Ты знаешь, у нас, я когда работал в отделе культуры в Вологодской области, у нас, ну как, у меня была большая комната звукорежиссерская, да, она же была и склад, и она же была и реп-база, вот, там кроме, ну, понятно, что у звукорежиссера там все колонки, все шнуры, все световое оборудование было. Плюс у меня там висело 4 духовых оркестра полностью. Полных 4 духовых оркестра. Мы один в итоге сдали на Цветнину, пропили. Вот, ну тяжелые времена были. И у нас на стене была большая надпись. Не как ты, у нас было написано: не можешь петь, не пей. Вот так у нас было: не можешь петь, не пей. А ты от обратного пошел: хочешь петь, пей. Вот, я пью, я пью, могу и хочу. Вот, отмазки, нет, Сонька, не отмазки, просто, ну, реально не хватает времени, ну, честно, не хватает просто тупо времени, потому что и работа, и после работы еще дома надо что-то успевать сделать. Я вот сегодня приехал, думаю, сейчас пойду яму покопаю еще, ну, под фундамент порою. И вот я сидя засыпаю, представляешь, и вот сижу, могу сидеть, обедать там или что-то делать, и раз, и меня вырубает, потому что, ну, реально организм устал. Потом плюс неформатка тоже очень много сил и времени отбирает, поэтому как бы пока не успеваю. Так, ладно, давайте вернемся все-таки к песне. Вот, Одесса пишет: песня неплохая, но не зацепила. А что тебя не зацепило? Мне, наоборот, очень понравилось. Прямо она такая классически сделана вся. Вся классически сделана, сведена хорошо, и аранж хороший. То есть, ну, мне понравилось. Так, Дениска Воронеж пишет: песнь норм. Дальше, что там у нас? Прикольная лирика, душевненько. Так, и, собственно, все. Сегодня у нас... Народ вообще забыл, что мы на программе «Миксер» обсуждаем треки. Все приходят просто потрепаться с Зухером. Я понял, вы просто пришли потрепаться. Вот, это хорошо, конечно. Это хорошо, но нехорошо забывать, что песни, что мы музыкантам даем наводки, куда двигаться дальше. Ладно, это все от себятина. Мне песня понравилась, честно говорю, и сделано все хорошо, качественно. Я вообще удивлен, что я мимо нее прошел, но, видимо, как-то не добрался. А потом она далеко пролистнулась, так она и ушла в 16-й год. Вот. Вот на Зухера напасть разучился петь, но ему на это класть больше спирта лей. Супостаты на девятке въехали в бочину, но Захар он очень добрый и простил скотину. Вот, стихами. стихами. На Ютубе, Вань, не пиши на Ютубе, я Ютуб не смотрю, потому что, ну, у меня всего два монитора. Вот когда у меня третий монитор появится, мне его просто здесь сейчас некуда поставить. Вот, когда было три монитора, я и Ютуб мониторил, и Дискорд смотрел. Сейчас я комментарии смотрю только во ВКонтакте и у нас в чате на сайте. Вот, наш чат основной находится на страничке прослушивания, где нажимаешь кнопочку «Слушать радио», и прямо под проигрывателем висит, во-первых, стрим ютубовский, можно там смотреть, и там же прямо под ним находится чат, куда можно писать, и у меня все это выводится, во-первых, и на стрим эти комменты идут, и у меня большими буквами для слепого Зухера, вот, я вижу крупными буквами. Вот, поэтому, Вань, пиши, пожалуйста, или сюда, вот, во ВКонтакт, или в основной чат. Ютуб не отслеживаю. Ладно, что? Что там? Понравилось, вот Машка пишет, понравилась песня, налила, и она закончена. Наливай, Машульда, давай мы с тобой... Блин, чуть не матюкнулся, у меня сейчас микрофон включен. Давайте мы включим следующую песню, вот, и я уже смогу матом с Машульдой разговаривать. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас Артвита, по-моему, это наши ребята тульские, или нет, не знаю, я их путать уже начал. Вот, Артвита с Дмитрием Борисенковым, «Черное море», дислокация указана Москва, да, я их перепутал. Про себя ничего не написано. Ну, собственно, ставим, слушаем. Вот, а мы с Машульдой сейчас бахнем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:45 на моих зеленых системных. Микрофон включен, не матерюсь. Тут мы... А я же предупреждал, говорю, убирайте детей со стрима, убирайте. На стриме детям не место, дети пусть радио слушают. Там я матом не ругаюсь. Вот, мы сейчас тут разбирали слово. Мы сейчас разбирали одно слово и выясняли, сколько... Оказывается, в русском языке столько значений может быть у одного слова, да? Я иной раз как что-нибудь скажу, так потом смеюсь долго. Вот, по поводу мата и... Короче, сейчас работаю у людей, а там жена учительница английского. Ну, интеллигентная семья такая. Вот, сынок там что-то лет 10, наверное, 11 ему. Ну, и Андрюха сам заказчик. И мы так это с ним общаемся, что-то обсуждаем, какие-то деловые ситуации, эти рабочие моменты. Ну и я как полноценный строитель, говорю, там и многоэтажные такие конструкции у меня. Вот, главное, мужики друг друга понимают. Вот, а тут я голосовых много-много прям подряд, штук 10, наверное, отправил в WhatsApp. Вот, мне приходит сообщение, что, да, говорит, Захар, мы все послушали, Даша послушала, сын Ярослав послушал. Вот, все понятно. Все понятно. Вот, поэтому русский язык, он интересный. Так, пытливый ум сына спросил, а как это слово может иметь много значений? Нет, вот набить лицо неприятелю, это тоже одно из значений, Олежек. Ну что ты ребенка дезинформируешь? Уж раз начали обсуждать тему, то делай все, как это, возможные смыслы слова рассказывай. Так, на радио можно говорить так, давайте женско-органем. Ну, зачем нам это все надо, когда мы можем много всяких слов сказать вместо этого? Так, у нас у Петрухи, оказывается, прям вот завтра днюха. Блин, Петруха, ну, я тебя, конечно же, поздравлю, но заранее нельзя поздравлять. Я тебя завтра поздравлю. Ну, понятно, что в эфире не получится, но ничего. Значит, я тебе сейчас скажу, через раз, два, через 6 лет, через 6 лет твоя днюха выпадет как раз на миксер. Вот, и если к тому моменту у меня в огороде не вырастет ядерный гриб, вот, мы вполне знатно твою днюху отметим прямо в программе «Миксер». Вот. Ладно. Что? У нас отзвучала сейчас песня Артвита с Дмитрием Борисенковым, и что-то вот никто-то ничего не написал опять про трек. Сейчас я пролистаю вниз комментарии. Вот, Петрух пишет, вот эта песня заходит, качаю головой, одобряю. Так, что там, Пашка не выдержал, говорит, я столько не выпью, чтобы сегодняшний эфир слушать. Слушай, Пашка, у тебя месячные, я понял. У меня, когда жена начинает лютовать, я сперва же, ну, у меня начинается паника, я же, ну, не понимаю, что она злится-то на меня, причем по каждой ерунде. Вот, а последние там месяца 3-4 до меня дошло, и я прям спрашиваю, у тебя месячные когда? А она улыбается, я говорю, ну, все понятно, перестаю паниковать, потому что, ну, когда человек злится, ну, непонятно, хочется, я же ее люблю, вот, поэтому расстраиваюсь, когда она орет, а оказывается, все очень просто. Вот, Витосу песня зашла. Пашка пишет, нет у меня месячных, сам такой. Ну, слушай, ну судя по тому, что тебя сегодня не воткнула ни одна песня за эфир, хотя я кайфанул, ну как минимум 4 раза уже за этот эфир, значит у тебя, видимо, сегодня месячные. Так, это большая честь быть днюшным в день выхода эфира. Ну, почему большая честь? Это просто удачное совпадение. Вообще, быть днюшным – это хорошо. Вот, чего нельзя заранее? У меня это в порядке вещей. Добрая половина поздравляет 28 февраля. Ну, я не знаю, Дениска, просто есть такая примета. Я в приметы верю, потому что, ну, на самом деле, многие у меня срабатывают. Вот. кто попсу. Да слушай, я выбирал хорошие песни, я не делю на попсу, не попсу. Давай уже слушай, да, что наливают, то и пей. Что ты тут выкобениваешься? Не выбирай картошку, жри все подряд. Далее у нас Лека. Лека, сейчас я найду, где у меня страничка, вот же. Лека Дождь. Вот я не знаю, то ли Дождь именно так, то ли Лека Дождь. А, наверное, Лека Дождь. Наверное, Лека Дождь называется проект. Это, кстати, Киев. Кстати, это Киев. Именно так называется песня. Трек загружен 2 июня 2016 года. Вот, ничего про себя не написано. Про себя ничего не написано. Но текст песни есть. Вот, давайте ставить, слушать. Ну, я же неспроста ее взял в программу. Значит, мне понравилось. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-54-34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Так, пишет нам Вань на Ютубе, уже подписал свой аккаунт на канал. Спасибо тебе, друг мой. Ты знаешь, у нас случилось, хотел сказать недавно, на самом деле уже давно, года два назад, потеряли мы права на свой основной канал, который у нас был, вот где были все подписчики. И вот представляешь, два года я и в эфире, и за эфирами, и в постах, и в репостах, везде говорю: друзья, вернитесь, подпишитесь на новый канал, ну вернитесь же все. Не, вообще никто, никто никак, что-то там жалких 270 человек, и блин, из того, что было. Два года. Вот, ну ладно. Ничего, значит так надо. Значит так надо. Так, что там, Сонька пишет: спокойно, душевно спела, душевно. Вот. Петруха пишет: песня хорошая, но мне чего-то не хватило. Челябинск пишет: красивая композиция, трейку лайк. Дениска побежал за женой. Так, Олежек просит колыбельную. Слушай, Олежек, будет и про детей, и вообще про собственно, обстановку на твоей даче, но в конце эфира, в самом конце. Раньше я этой песней заканчивал другую программу. Вот, я тебе сегодня колыбельную сделаю. Не оленя, нет, не оленя. Так, сейчас послушал я Леку Дождь. Я не знаю, что меня зацепило в тот момент, когда я выбрал этот трек в программу. Нет, он неплох, он красивенький такой. Но вот сейчас, я когда переслушал, прям вот мне не хватило звука. Он очень сухой трек получился. Но это как, это конечно, не к артисту, это к звукорежиссеру, к человеку, который сводил трек. Вот, вопросы, даже не вопросы, а претензии. Абсолютно нет воздуха в треке. Может, просто в наушниках я слушал, он хорошо звучал. Вот, сейчас я слушаю на мониторах, на колонках, и, ну, как-то очень суховато. Поэтому, я не знаю, слушает она нас или нет, но все-таки в 16-м году трек залит был. Ну, вдруг. Вот, если еще этот трек не переделали, просто пожелание от меня, от пьющего ведущего. Прям вот не хватает воздуха, не хватает звона в треке, потому что, ну, он должен быть воздушный, он должен быть легкий. Ну, по смыслу, по аранжировке понятно, что все это красиво, нежно и ласково. Вот, а когда слушаешь на колонках, прям вот такой сухой, такой драчевый звук получается. Вот, шкурка, наждачная шкурка, зерно 40, даже зерно 20, наверное, прям вот скребет по перепонкам. Так, Алекс пишет: песни очень неплохие в музразборках, очень многое нравится. Класс. Слушай, ну, потому что это квинтэссенция. Я не знаю, как это. Это прям вот спирт 96 из самогонного аппарата. Кстати, чей самогонный аппарат выдает 96-й спирт? Мой выше 93-х не выдает. Я не знаю, с чем это связано. Но как бы мне этого хватает. Но все равно, хотелось бы 96. У меня 98 где-то в головах, ну там буквально 300 грамм с 20 литров, да? А потом вот 92, 91, 93 и, ну понятно, что на снижение, но вот первые 96 я никак не могу. Вот, и соответственно эти треки-то, ну конечно же, что тут интересно. Ну представляешь, я 2 месяца слушал, я ненавидел, я все еще их помаленьку ненавижу, музыкантов, но меня уже отпускает потихонечку, уже начало отпускать. Вот, и когда ухо за что-то цеплялось, ну конечно, это как минимум прям вот как минимум стейки из мраморной говядины. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Юнит. Сейчас откроем. Опять Москва, да что ж такое-то, опять Москва. Про себя у ребят написано следующее. Российская группа, играющая... Сюр-рок, твою мать, каких только я жанров не знаю. Сюр-рок. Тексты песен не имеют острой социальной направленности и имеют в большей части сюрреалистическую форму. В них можно искать смысл, а можно просто слушать. Вот, предлагаю просто слушать. Итак, группа Юнит, город Москва, «Порвется небо» называется трек. Ну, раз он в программе, значит, чем-то он меня зацепил. Я правда не помню. Давайте слушать вместе. Ну и наливайте, у кого еще. И не забывайте комментировать песни. Не забывайте комментировать песни. Это нужно и музыкантам, и мне надо о чем-то разговаривать.

0: жалеть, жалеть, жалеть.
1: Есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, 22 03:22 на моих зеленых системных. Такое вот крутое системное время. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. До вас, я так подозреваю, задержка секунд 20. Если по радио, по стриму, не знаю, всех по-разному. Вот, Юрка пишет, очень качественный трек. Да, я понял, что меня вдохновило на взятие в программу этой песни. Аранжа прям очень клевая. Я люблю такие вещи, на самом деле, когда, ну, неординарно, ну, согласитесь, здорово сделано подход. Я тексты не слушаю никогда. Я тексты не слушаю никогда, поэтому про что песня, я не знаю. Я буду слушать тексты, когда мне вот песня понравилась, там я ее 5-й, 6-й, 7-й раз слушаю, тогда я уже начинаю вслушиваться в тексты. Вот, в основном я слушаю вокал как еще один инструмент в композиции. Вот, здесь меня все порадовало, все было вкусно и здорово. Ну правда здорово. Так, Андрюха пишет наш, челябинский, крутая песня, наверное, из всего эфира это будет самый жирный лайк и плюс. Если не ошибаюсь, в ротации неформатки есть пару песен, их вполне возможно. Очень много, кстати, треков перебрались в ротацию, кто-то даже не на один канал, кто-то звучит на нескольких каналах, кто-то звучит во многих плейлистах. Вот, сейчас прям очень-очень удобно стало рулить ротацией. Так, пишет вот Юнит, помню эту группу, хорошие у них были композиции. Так, Сонька пишет, песня отличная, вообще эфир сегодня достойный, ну, на мой вкус. А твой вкус, ему можно верить. Сонча, ему можно верить. Вот, главное, чтобы что? Чтобы мы улыбались. Вот, а все остальное ерунда. Так, Витос наш, пермяк, пишет, прикольно звучит песня, но не мое, не мое. Вот, Пашка пишет, наконец, хоть что-то интересное, хотя бы по музыке, ну, по аранжировке и по звуку. Вот, видишь, Павленти, я и тебе сегодня угодил, а ты говоришь, что все один шлак, все одна какашка. Нет, вот и тебе я угодил. Вообще, я так подозреваю, смотри, вот все прошлые эфиры тебе все нравилось, да? А ведь у нас это уже получается 4-й или 5-й эфир со старыми треками, да, и с треками из, вот, из большого разбора треков. Вот, и тебе все нравилось, но тогда с треками из, вот, из большого разбора треков. Вот, и тебе все нравилось, но тогда ты все время был под наркозом.

Вот, а теперь вот ему сегодня ему все прям не нравится. Прям все ему не нравится. Вот. Так что, Пашка, дело все в чем? Дело все в морфии. Морфий очень сильно влияет на твое звуковосприятие. Вот, еще, говорит, и четвертый раз. Ты прикалываешься или правда будут резать четвертый раз? Да ладно, тебе в суд уже пора подавать на них. Ты че? Сколько можно? Столько общего наркоза для одного организма в один год — это вообще противопоказано. Ты что, у тебя мотор может отказать нахрен? Возьми пулемет и иди с ним, иди стреляй по ним. Ты что, четвертый раз резать? Это все в пределах 2 месяцев где-то. Вот, нет. Я не согласен. Я, конечно, знаю, что наше здравоохранение самое здравое. Вот, но чтобы 4 раза резать, не знаю, как, что там можно было не дорезать в первые 3 раза. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа, которая, ну, уже давно бороздит просторы океанов неформатки, давно, но вот этот трек что-то он меня чем-то зацепил. Я не помню уже, про что эта песня. Вот, группа «Мои океаны», группа из города Твери, исполняющая мелодичный рок с элементами пост-рока, меланхоличного рока. Текста группы пропитаны меланхолией и аллегориями, основанными на глубоких размышлениях об общечеловеческих ценностях и проблемах. Какой жуткий текст сопроводилки. 21 апреля 2016 года загружен трек «Мои океаны», Тверь. Трек называется «Время». Ставим, слушаем. У кого есть что налить, наливайте. Собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13:22. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вадик у нас нарисовался, пишет: хорошая песенка. Вот, Маха пишет: конечно, я здесь, просто деликатно молчу, когда нечего сказать. Затыкаю себя круженцей алкогольной в нужный момент. Не надо. Не надо себя затыкать. Вот, Витос пишет: тоже понравилась песня «Зачет». Так, что там? Петруха пишет: красиво, тоже хорошо сделано. Так, что вот помню эту группу еще до неформатки, наши 2.0 слышал. Это ты вот про «Мои океаны», наверное, да? Я что-то... Да, про «Мои океаны». Вот, и спрашивает, согласятся ли они за бесплатно. Андрюх, так в этом же все и дело. Ну, я тут просто за эфиром рассказывал, что, ну, периодически, да, там, музыканты, мы же общаемся все равно, и не только там во время эфиров, да, там, и за эфиром. Вон, Дениска у нас каждое утро за здравие. Зухер, как дела? Я кричу: не дождетесь. Вот, ну, и вроде как убедились, что оба живы. Вот, так же, в принципе, со всеми музыкантами периодически общаемся, и... Я периодически забрасываю такую фразу, говорю, что вот сейчас это пузо нарастите, станете знаменитыми, и не нужна вам будет неформатка-то. И они все кричат: нет, нет, Зухер, что ты, что ты. Все, что можем, все, что от нас зависит. Я вот хочу проверить, у нас же в 24-м году я задумываю большой фест, мегафест. Мы его назовем 20 лет неформатки. На самом деле оно, конечно, у нас больше годиков, но... 20 лет неформатному радио красиво звучит. Вот, как инфоповод. И я хочу позвать вот этих всех ребят, которые кричали, что нет, Зухер, да ты что, любой кипиш. Я их позову. Я их позову хедлайнерами. Ну, есть кого позвать хедлайнерами. И я посмотрю, как они на это отреагируют. Максимум, на что я согласен, оплатить проезд. Проезд. Вот, только дорогу. И поглядим, кто из них что стоит. Вот, чьи слова можно заносить в актив. Ну, а кто пиписьки жеваны не стоит. Вот, что там у нас еще? Сонька пишет: вот, потяжелее началось, бодренько трек зашел. Слушай, я тебе честно скажу, я вообще никак не формировал плейлист, потому что я когда их выбирал, ну, я шел по отбору, да, по большому. И мне какие треки нравились, я нажимал кнопочку. У меня есть кнопочка, там миксер такой-то, и трек туда добавляется, а человеку улетает письмо, что вот вас в этой программе будут слушать. Собственно, смотрите, слушайте. Вот, и набивал. Я сейчас даже не помню, кто там, чем мне понравился и когда. Вот, поэтому абсолютно никакого нету выбора треков, вот они как у меня тут числились, так я их в плейлисты положил. Ну, единственное, именинников, конечно, их я самых первых поставил. Так, Машка пишет: вот под последнюю песню взгрустнула под свою днюху, люблю такое дело. Слушай, ты знаешь, я тебе сейчас открою страшную тайну. Но сейчас у меня такого, конечно, не бывает уже. Я сейчас абсолютно счастливый человек. У меня классная жена, мой ребенок вырос и уехал из дома. Мне хватает на жизнь. То есть я сейчас абсолютно счастливый человек. А раньше у меня было такое состояние. Оно называлось «Зухер грустит». Вот, жил я тогда в Алексине. И, ну, там городишко не такой большой. Там как бы все знают. И если менты видели, что посреди перекрестка стоит Зухеробиль, открыты двери все, и громко орет Крис Ри «Блю кафе», значит, лучше эту машину объехать стороной. Вот. Не подъезжать вообще ни под каким поводом. Вот. И вот мне нравилось. Я вот периодически, ну как, не скажу, что прям постоянно, но бывали такие меланхоличные ночи. В основном это было по ночам, потому что днями я работал, я много работал. Я и сейчас много работаю, но тогда прям это было особенно принципиально. Вот, потому что после пожара надо было где-то жить, и, ну, очень много было работы. Вот, и ночью я вот мог себе позволить поставить машину где-нибудь в центре города, включить Криса Ри на репит, на повторе, Blue Cafe, очень мне оно нравилось, и я пил Апшерон с зелеными яблоками. Вот, есть у меня молдаванский друг, он меня в свое время приучал к коньяку. И вот я благодаря ему стал разбираться в коньяках, какой коньяк с какой закуской пить лучше и вкуснее. И вот в те времена как раз вот я любил помеланхолировать под эту песню. Вот, без подобного состояния песни не пишутся. Да, Машка, это я знаю. Это я знаю точно и абсолютно уверенно. Но ты знаешь, чем... Как это? Сейчас я попробую сформулировать мысль. У музыканта, ну, у среднестатистического, да, талантливого человека, не обязательно музыкант, это может быть поэт, художник, там, кто угодно. У него есть два состояния души. Влюбился, и кто-то умер. Влюбился, и кто-то умер из близких, ну, понятно. Вот, и тогда начинается, вот я это называю, выблевываются, да, вот у музыкантов выблевываются песни, у художников выблевываются картины, там, у поэтов выблевываются стихи, то есть это, ну, такая защитная реакция организма, да, на стресс. Вот, ну и есть несколько там промежуточных состояний, когда там, ну, что-то такое происходит. Вот, и поэтому все великие песни, они же все написаны или когда человек влюбился, или когда у него кто-то умер. Ну, или большая трагедия, или большая потеря, или большая находка, да. Вот, поэтому, конечно, в творческой канве это замечательное состояние, но по большому счету, ну, лучше бы без них. Лучше бы без них, потому что... Давай искать вдохновение в чем-то другом. Вот, ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас... Что? Далее у нас группа «Озоновый слой». Расскажу. Вот это вот как раз тот трек, который я анонсировал в начале программы. Это новый трек. Это не из старья. Просто так получилось, что Андрюха... Они выпустили новую песню. Говорят: «Зухер, блин, что делать? Хотим в миксер. Вот у нас свежак-свежак». Я говорю: «Блин, Андрюха, ну ты понимаешь, у меня, говорю, уже лайнап забит. То есть, ну, уже письма музыкантам отправил. Я не могу никого отменить». Вот, поэтому говорю: ну, ближайший, вот, давай я тебя... И у меня оставалось место в этом миксере, и я туда запихал этот трек. Группа «Озоновый слой», город Красноярск. «Моя звезда» называется трек. Так, сейчас я их открою, где они? Вот они. Хотя у них почему-то дислокация стоит Санкт-Петербург, но я-то знаю, что это Красноярск. Так, про себя они ничего не написали, про трек они ничего не написали. Вот, поэтому ставим, слушаем. Собственно, ребята уже... Они самых, понимаешь, аналов неформатки. Они у нас самые первые музыканты. Мне кажется, «Выйду я на улицу». Это вот как раз был «Озоновый слой». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22, 25, 42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Все еще идет программа «Миксер». Смотрите, мы от литра сколько отпили. Ну, пол-литра я уже всадил. Вот, сегодня у нас два именинника. Сегодня у нас Машка и Вовка. Мы сегодня за них пьем. Так, смотрите, что у нас тут. Олежек пишет, это песня Би-2 напомнила. Вот, ну, я за эфиром сказал. А я уже что-то, я уже не соображаю, то ли за эфиром, то ли в эфире. Короче, группа «Озоновый слой», она так поет уже очень давно. Очень давно. В принципе, это одна из тех групп, с которых начиналась неформатка, да, когда еще это не было радио, когда это был просто, ну, какой-то такой это стёб, прикол, я не знаю. Я не ожидал, что вырастет все это в такой проект, что это вот столько судеб будет разрушенных и поднятых, фестивали, концерты, столько всего происходит сейчас. Сейчас все это, конечно, движуха, она радует, но тогда, вот еще тогда, в самом начале, это вообще не задумывалось как радио, это вообще не задумывалось как проект. Мы просто бухали в онлайне, и нас подслушивали люди. Вот, и вот «Озоновый слой», он с тех времен, он вот с тех времен, они с нами давно. «Выйду я на улицу», вот это вот прям песня, она до сих пор у меня в голове. Я ее периодически прям с удовольствием слушаю. Кстати, Андрюха, я знаю, что ты сейчас не слушаешь, у вас там плюс 5 сейчас, да, сейчас у них в Красноярске 27 часов 27 минут. Загрузи на сайт, у нас же похерилось очень много треков с обновлением. Вот, и «Выйду я на улицу», как раз его нету, а мне его очень хочется вернуть в ротацию. А сейчас у нас ротация просто идет из загруженных треков, потому что раньше я все это вручную формировал. Ну, я сейчас уже старенький человек, я готовлюсь к тому, чтобы мои девочки могли этим рулить, если вдруг со мной что-то случится. Вот, поэтому сейчас в эфире играют треки, которые загружены на сайт, да, то есть ничего вручную не делается. Поэтому, Андрюха, у меня к тебе просьба, закинь «Выйду я на улицу», пожалуйста, его на сайте нету. Вот, он куда-то пропал. Залей. Вот, гляну на село, девки гуляют. Нет, там другая песня, но а набери «Озоновый слой», «Выйду я на улицу». Я думаю, ты кайфанешь. Так, что там? Вадим пишет, хорошая песенка. Витос пишет, душевно спета. Петруха написал, ухи кайфуют. Кайфуют. Как вас люди нашли, если вы просто тестили эфир? Андрюха, есть же видос у нас на канале, прям он так и называется, о нас, о неформатном радио. И там я все это подробно рассказывал. Ну, я могу прям маленький кусочек сейчас повторить. В свое время я кому-то настраивал сервер, ну, я знаю, кому, просто, ну, не суть важно, вы этого человека всего не знаете. Вот, и у себя поднял такой же, ну, просто, чтобы мне было на чем экспериментировать. Я айтишник, по большому счету, да, айтишник, строитель, музыкант, звукорежиссер, культработник, моторист. Рулевой, да, день речного флота я тоже отмечаю. Вот, и когда я этот сервер поднял, мы просто, у меня много друзей же там на северо-западе, а я уже как раз к тому моменту уехал, пока еще не в Тулу, но в Алексин, да, и мы периодически там раз в 4-5 дней побухивали в эфире, и я включал музыку. А потом увидел, что на нас подслушивают. Что нас подслушают, там что-то, ну, человек 200 было, да. И тогда еще Аська, тогда еще рулила Аська, ICQ. Вот, ну и я прямо в микрофон говорю, ребят, а что у нас втихаря подслушиваете, давайте-ка это, добавляйтесь ко мне в Аську. Они прям тын-тын-тын-тын-тын, там человек 200-300 сразу раз и добавились. И мы еще целый год после этого бухали уже вот в двухсотером, да. Я ставил песни, я же с Европы Плюс как раз тогда уволился. потому что мне пришлось уехать в Тулу. Ну, не в Тулу, в Алексин. Вот. Домой я уже в Тулу вернулся лет, наверное, через 8 после этого. Ну, не суть. Вот. И вот так вот неформатка родилась. Потом я уже сайт сделал, чтобы просто нам было место, где вот этим бухающим всем собраться в одном месте. Уже потом начали. Короче, вот так вот все. Не потому, что там Зухер проснулся и сказал: я хочу радио. Нет, такого не было вообще. Ни в снах, ни в духах мы об этом даже не думали. Вот, так. Элизабет Пилс у нас нарисовался. Привет. Привет, чувак. Я видел твое ведро треков. Кто-то там их без меня модерировал, но я тоже штуки 3 проквакал. Вот, обязательно куда-нибудь, когда-нибудь возьмем, но не в ближайшее будущее. Сейчас пока у нас еще эфиры забиты. Так, все, вроде все комментарии зачитал. Поехали дальше. Далее у нас группа 30 по Цельсию, это как раз вот старослужащие. Мне кажется, они из Иваново у нас даже, да? Вот написано «Дислокация Ярославль», но мне кажется, что ребята из Иваново, мне так кажется. Я могу ошибаться запросто. «Внутри тишины» трек загружен 12 мая 2016 года. Я напоминаю, мы сейчас эфиры все посвящены последствиям большого разбора треков. Я уже не помню эту песню, честно говорю, потому что я ее отобрал там, может, месяц назад. Про что она? Ну, раз отобрал, значит, чем-то она меня зацепила. Давайте ставим, слушаем. «Внутри тишины» называется трек. Про себя у ребят, к сожалению, ничего не написано. Вот, у них написано «Все неплохо». Вот, но это было в 2016 году, сейчас, может, уже и группы нет. Но, тем не менее, давайте слушать. Поехали, у кого не налито, наливаем. У меня осталась одна помидорка, я перехожу на закуску яблоками. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, я сейчас буду чмошничать. Я сейчас буду вредничать и чмошничать, потому что, ну, вот честно, прям для меня это было откровением. Я вам просто расскажу. Где-то так это года три назад. Года три назад официально неформатное радио, как лейбл. Ну, я могу врать с датами, ну, примерно вот как-то так. Неформатное радио выпустило альбом. Альбом Маши Канемары. Вот. Там было 3 или 4 песни. Я не помню, я врать не буду. Ну, 3 или 4. Вот. И с тех пор как бы мы неразлучно шествуем с Машей Канемарой. Вот. Потом это стала группа Канемара, да. То есть, ну, я к чему? Идет время, двигаются года, а пролетают дни. И сегодня Машка мне пишет. Слушайте, сегодня она мне написала. Вот, сегодня 2022 год. Я первый раз на эфире. Я первый раз на эфире. Машульда, ну, кроме как матом, тут ничего особо-то и не скажешь. Ну, понятно, что все мы люди, все мы человеки. Но я как минимум удивился, я тебе честно скажу. Вот, это было так, это предшоковое состояние. Так, ладно. Старинный японский город Уба-Хоба. Уба-Хоба. Вот, что там? Скорпион злопамятный. Ну как, а почему нет? Я очень вредная скотина. Так, Олежек вот пишет, в Иваново другая группа созвучная, минус 30 называется. Да, Олег, все, вот спасибо. Ну, я как бы за эфиром сказал спасибо, и сейчас я просто уже, ну, прилюдно говорю спасибо. Я их путаю, вот 30 по Цельсию и минус 30. И я уже когда голос просто услышал, я понял, что это другая группа, поэтому я когда до того, как песня запела, я сказал, мне кажется, что ребята из Иваново, ни хрена, все правильно, они вот те были из Ярославля, а вот те, которые про кого я думал, они из Иваново. Вот, все, мы разобрались. Вот, ну и, собственно, все треки, которые на сегодня были запланированы, не закончены, но у нас же есть еще 2 именинника, вот, и я надеюсь, что они сегодня, ну, одна как минимум досидела до конца эфира и выдала такое откровение, от которого у меня волосы стали дыбом, даже на стриженной голове, вот, ну, а второй чувак, он сегодня со спонсорами встречается, он сегодня не на эфире, но он предупредил по-честному, потому что я его с утра поздравлял. Говорю, Вовка, как же так? Он говорит, ну, блин, ну, вот так. Кто за девушку платит, тот ее и танцует. Вот, поэтому я думаю, Вовка будет слушать нас потом в записи. Вот, ну и давайте мы еще раз по именинникам пробежимся. Вот прям крайний-крайний сингл. Прям крайний-крайний сингл Маши Канемары. Называется «Моя болезнь». Давайте ставим, слушаем. Это уже группа Канемара. Это уже не Маша Канемара, это уже группа Канемара. Вот, поехали.

Стоять, Зорька. Забыл разделитель ставить. Ну что, бывает. Вот, тут нам из Челябинска пришел вопрос. А что такое Коннемара? Что такое Коннемара? Спрашивает наш Андрюха. Вот, и, ну, я как человек начитан, ну, я уже за эфиром это сказал, у меня есть как минимум две концепции в голове. Вот, хотелось бы услышать, собственно, от правообладателя. От правообладателя, от имени которого мы размещаем треки, да? От имени которого мы там тудым-сюдым. Вот, Машка, ну-ка расскажи нам, что такое Коннемара. Вот, Витос пишет, это длинная история. Ну, давайте, мы же тоже не торопимся. Так, Юрка пишет, ну как можно было первый раз эфир слышать? Скоро уже 20 лет неформатки. Да! Юрка, я поэтому и в шоке. Ну, ладно там, я понимаю, она не сначала неформатки, но ротируется у нас уже как минимум 3 года. Как минимум 2 или 3 года мы уже как право представители, да, лейбл «Неформатное радио» действует от имени группы «Маша Коннемара». Вот, и она первый раз на эфире, первый раз. Да блин, говорит, уничтожьте меня. Нет, мы тебя уничтожим. Это знаешь, когда мы с Коляновной доберемся до Перми, вот, мы приедем, и тогда Коляновна тебя будет держать за уши, а я буду тебя по жопе розгой соленой хлестать. Это будет все потом. А ты нам сейчас расскажи, что такое Коннемара, потому что люди интересуются. Ну, как бы, законный вопрос, и пока представитель здесь, хотелось бы услышать законный ответ. Так, Пашка пишет, кажется, это было в какой-то книжке про индейцев. Ох. Пашка, я тебе скажу, что это название, нет, это слово фигурирует как минимум в четырех, литературных произведениях. Так, 16-й год и качество 128, плюс YouTube немного звук режет, нужно это учитывать, Андрюха пишет. Ну, слушай, я тебе не скажу, что прям 16-й год от 22-го скаканул далеко. Да нифига, все примерно так же. Ну, просто появились какие-то более умные плагины. Вот, Витос дает подсказку, есть вискарик такой. Все-таки у музыкантов ни хрена не меняется, все по алкашке. Вот, вы понимаете, мы тут куда-то двигаемся далеко, там, в какие-то литературные произведения. Вот, Пашка вообще вспомнил про индейцев, вот, а тут все же просто. Есть вискарик такой, все понятно, все же просто. Вот Андрюха из Челябинска пишет, Коннемару впервые услышал на неформатном радио, песня «Дыхание», хит хитов. Вот, ладно, давайте мы, вот Машка пишет, с первым составом мы были и есть фанатами Скандинавии и Ирландии. Вот. Короче, Машке больше не наливать. Давайте ехать дальше. Еще один, основной именинник, еще один именинник неформатки на сегодняшний день, Борис Федорович. Эта песня звучит постоянно у нас в ротации. Да, в принципе, как и Машкины, все песни звучат у нас постоянно в ротации. Им же песням все равно, что она первый раз эфир слушает. Ну, по крайней мере, они звучат. Вот, «Музыкант» называется песня. Вот, как минимум, сейчас песня Бориса Федоровича, Вовки Федоровича, совпадает с тем, что нам написал Витос. Есть такой вискарик Коннемара. Вот, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: За эфиром на стриме я сказал, Юра Арцизов знает толк в джинглах. Вот, за вот это вот есть только миг я успеваю налить, выпить и обычно закусить, но так как я сегодня еще дифирамбы распевал, то закусить не успел, поэтому буду чавкать прямо вам в эфир. Вот. Ну что, друзья, отслушали мы сегодня всех, и даже свыше всех, и даже свыше всех, 4 трека прозвучали прям вот в мимо концепции. Вот, выяснили мы, что Коннемара — это место в Ирландии. Вот, как и Кьюсак, фамилия ирландской знати. У нас на неформатке как минимум два проекта, привязанных к Ирландии. Ну и мой вискарь, который по всем, понимаешь, строгостям ирландского закона настаивается сейчас прям на 3 этажа ниже меня, под землей. Вот, и через 2 недели его пора будет доставать. Собственно, сейчас у нас какой? 169-й миксер, 171-й миксер. Я так подозреваю, мы уже будем отмечать с вами ирландским виски. Откровенно ирландским. Вот, так, что там? Пашка пишет, настоящая ирландская чача. Нет, чача у меня самая настоящая зухерская. Потому что у меня, понимаешь, плантация винограда в деревне, плантация винограда у тестя, и у меня здесь тоже виноград растет, и на следующий год я планирую еще посадить 3 или 4 лозы. Вот, потому что, ну, чачу я люблю чачу, ну, она вкусная, приятная и хорошо пьется. Ну, что же нам мешает? Шашлычок на подходе. Блин, Артемка, у тебя шашлычок на подходе, а у меня он по пятницам. Понимаешь, вот у меня все наоборот. Все люди ждут пятницу, чтобы бухнуть. У меня это в среду. Вот, алкопорно стрим с бухлом у меня по средам. А вот по пятницам я как раз еду с работы, я прям еду через Магнит, потому что там самая дешевая свинина в Туле. Вот, выбираю себе вот нужные куски, прям нарубаю это мясо крупными кусками, и мы с Коляновной все это на угольках зажариваем. Но это уже не в эфире, но мы смакуем. Вот, а то, что у тебя сейчас шашлычок на подходе, я тебе честно скажу, завидую, у меня прям слюна выделилась, ее много. Ее много, но нет у меня сейчас шашлычка, ну никак. Вот, так, Сонька пишет, блин, соседи отвлекают, боюсь, все интересное пропущу. Да все уже, уже закончилась программа. А давайте, друзья, мы отпустим радиослушателей отпустим. Давайте мы включим... так, Олежек у нас уже сбежал, который из Москвы. Вот, поэтому пусть у нас сейчас прозвучит олень. После оленя включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повесю. Радиослушатели, всем пока, услышимся через неделю. Стрима слушатели, висим на месте, я никуда не пропал.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом AC/DC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом. Называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

вбить в нее дерево. Говорят, смысл жизни в любви, продолжение в детях. Почему же тогда на свете не любить?

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе

я искал себя. И прости, но хотой принять я не мог. Мои мысли терзали мой больной мозг. Мне хотелось понять, почему я как лох упустил тебя.

0: Итак, друзья, добрый вечер. Мой компьютер показывает мне, что у меня 20.03, но не верьте этой падле. Не верьте. Я так подозреваю, что сейчас 21.03. Сегодня четверг. И, значит, очередная программа «Без воды» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, есть у нас такая херь, как ВКонтакт. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вот я вижу сразу же, у нас тут уже два целых комментария. Серый пишет: «Зухер косякнул, должно быть 21.00». Ну, считайте, что 21.00, мать вашу. Вот, просто так далеко шел сигнал до вас. Итак, Костик, здравствуй, здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет еще огромный. Сегодня у нас в гостях группа Paints of Fate из нашей столицы, столицы нашей родины Москвы. Замечательные ребята, ну, других у нас, собственно говоря, не бывает в передаче. Это не косячно, у нас просто свой неформатный часовой пояс. Он ровно на 3 минуты отличается от московского.
0: На час вот. И 3 минуты, потому что у меня сейчас 20.04, я сам в шоке. Все.
1: Ну, мы же не формат. Вот, ребят, привет, давайте здоровайтесь, представляйтесь, рассказывайте.
2: Всем привет. Меня зовут Николай Вебер.
3: Я Антоха Ветров.
2: Мы Paints of Fate, собственно.
0: Собственно, мы те люди, которые красили матрешку. А вы видели матрешку вот эту на чемпионат России по футболу, у которой свисток такой сбоку нарисованный?
2: Ну да, видели.
0: Вы вообще за футбол болеете, нет?
2: Не-а.
0: По чесноку?
2: Посмотреть, да.
0: Вот, мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится. Я знаю, что полстраны нас за это проклинают, но я, в принципе, не люблю это дело. Вот. И мне все равно, выиграет наша сборная, не выиграет. Как-то неинтересно мне все это. Так, пишет нам народ: не верю я в это. Что, Серый, что ты не веришь, во что ты не веришь? А, он про матрешку. Все, ребят, давайте, рассказывайте про себя. Кто вы, что вы, с чем вас есть, какую музыку вы играете, кто в коллективе. И давай, Калюня, вот прям рассказывай, кто прям поименно. Вот басист такой-то, барабанщик такой-то, любит есть черную икру, ненавидит баклажаны. То есть вот все как положено.
2: Ну, я лидер группы и вокалист. Тоха соло-гитарист. Владимир Кондратьев у нас барабанщик. Басист Степан Жарков и ритм-гитарист Святослав Никишин. Играем мы альтернативу, то есть, да, в стилях не ограничиваем. То есть, что захотим, то играем на самом деле.
0: Не, подожди, альтернативу и в стилях не ограничиваем. Тут это...
2: Ну, в плане того, то, что, ну, так вот мы любим альтернативу и стараемся придерживаться, но мы рамки себе не ставим. То есть мы можем играть и панк-рок, мы можем какую-то лирику, мы можем, я не знаю, металл какой-нибудь, то есть, ну, все по-разному.
1: Калюня, ну, кстати, сегодня-то, Зухер, мы отчасти понаблюдаем, не прям такой сильный разброс, но все-таки отчасти, я уверен, мы это услышим.
0: Но ты-то ну, их да, хоть да. слышал, я-то хоть не слышал, мне проще. Я же могу просто от ребят домогаться, потому что могу. Есть у меня такая прерогатива. Вот, ребят, ну... Давайте мы сделаем так, мы сейчас размочим эфир прям первой песни, чтобы люди уже в принципе поняли, с кем они общаются. Еще раз слушателям скажу, друзья, в теме неформатной радио, так, сейчас я, во-первых, обновлю эту хуйню, наш сайт. 16 174 человека вот сейчас слушают онлайн. Люди, я вас категорически требую, давайте общаться, потому что, когда вы с нами не общаетесь, нам грустно. Сейчас у вас есть возможность высказать свое фи музыкантам, есть возможность их похвалить, порадовать. Ну и, собственно, ставим первый трек от этой группы.
1: Не делайте так, чтобы мы были как матрешка.
0: Да, мы не хотим быть матрешками, мы не хотим сосать, мы хотим общаться. Вот, ребят, давайте вот вы сейчас объявите свою группу, потому что у меня беда с албанскими языками. На самом деле у меня жуткое произношение, немецких, английских и прочих нерусских названий. Как вы называетесь?
2: Pains of Fate.
0: Вот, Pains of Fate. Pains of Fate. Твою мать, как это звучит клево. Кредитная карта такая-то, такая-то. Шлите деньги в долларах и в евро. Первый трек у нас будет называться «Ждать». Мы его сейчас отслушаем. Ну и, собственно, друзья, пишите комментарии группе, пишите вопросы группе. И поехали, собственно.

Ты слышишь, как срываются секунды со стрелки на немеющей руке. Минуты ожидания абсурдные. Слышишь, как срываются секунды со стрелки на немеющей руке.

0: Итак, друзья, размочили мы эфир, только что озвучали Pains of Fate с треком «Ждать», ребят у нас из Москвы. Тут вот у нас спрашивают в эфирном чате, сколько вы бабла потратили на звук, слишком качественно. И тут же вопрос, где песни по заявкам? Ну как, серенький, песни по заявкам есть, заявки уже, собственно, оформлены. И следующая песня у нас по заявке называется «Согрей дыханием небеса». Вот. И как бы заявки уже куплены, ребята проплатили, я не знаю, сколько за звук, но за эфир десятку баксов они вывалили. Просто. Ребята богатые на самом деле. Вот. Поэтому не надо их путать со всякой шушерой, там, типа «Металлика», «Скорпионс». Это все хуйня. Вот. Сегодня у нас «Pains of Fate». Так. Смотрите, у меня в WhatsApp пришел, я не знаю, вопрос, пожелание, как написать. Ребята, красавцы, спрашивают, когда вы в Дединово поедете?
1: В Дединово?
0: Дединово.
1: Ого, у нас там барабанщик живет.
0: Вот, у вас барабанщик в Дединово. Может, это барабанщик
1: если
0: пишет?
1: Если знаешь, Вова Кондратьев, йоу.
0: Я не знаю.
1: Тому, кто пишет.
0: Вот, спрашивают, когда в Дединово, и все-таки вот вопрос, сколько бабла потратили на звук, слишком качественно.
1: Ну, всего десятка за песню. Да, давай студию прорекламируем. Life Sound Production.
0: Это ваша студия?
2: Нет.
0: А хули вы ее рекламируете? Дебилы!
2: Дебилы! Нет, это наш знакомый Андрей Якимов.
0: А, тогда ладно.
2: У него своя студия.
0: Тогда хорошо. Тогда рекламируйте. Где это находится? Как можно...
2: Это находится МЦК Угрешская. Вот, ну, там поблизости. Но сейчас он как называется как «Смородина». То есть он из Life Sound Production переименовался в «Смородину».
0: Ну, то есть как группа Кренбери перестала существовать, все начали столбить «Берри», хоть какую-нибудь ягоду. Но пусть будет «Блэкберри». Так, вот пишут песня «Норм», смысла я так и не понял. У нас, кстати, Серый, да, у него, у нас, вы, кстати, ребят, вы сегодня свидетели трансгендеризма. То есть человек был всю жизнь Анной Малининой. Uh-huh. И на ваш эфир он стал Сергеем Малининым.
2: Ага. Uh-huh.
0: Вот, это как минимум... Я не знаю, куда это прописать. То ли ваше достоинство, то ли его все достало. Вот. Костик.
3: Да слушаю.
0: Я понимаю, что я задавил тебя своим менталитетом, блядь. Давай уже рули эфиром, я бахну пока.
3: Давай бахай, пока есть время. Ребят, вопрос. Когда начали этим заниматься, с чего все началось?
2: Начали в 2014 году. Как бы основывались именно на... Точнее, дату основания... у нас именно с первой репетиции. То есть, да, некоторые там, например, с концерта какого-нибудь, да, дебютного, а у нас именно вот прям с репетиции мы
1: решили. Ну, а вообще,

0: музыкой занимаемся очень давно, ну, каждый по отдельности. Вот, и просто собрались в 2014 году и начали рубить.
1: Ну, да. Музыка это профессиональная у всех участников коллектива. Я имею в виду владение инструментом.
2: Да. Потому что кто-то могилы копает, ну, как бы, все разные люди.
0: Ну, по крайней мере, никто не слабенький в этом. То есть у всех хороший, достойный уровень. Да, гитаристу нашему 15 лет всего, но лобает прям как вот Хэтфилд.
2: Ух, ё-моё.
1: Барабанщик, который живет в Дединово, он ждал от вас репетиции, теперь пишет, когда же вы уже на репетицию в Дединово приедете?
2: Так, подождите, барабанщику сколько лет? Ему, я надеюсь, больше 16?
0: Ему 20.
2: Ему 20, вот, все, нормально, ему пиво пить можно.
0: Да.
2: Все ясно.
1: Да что, гитарист тоже, что ему 15 лет, уже все.
2: Так, давайте уже раз пошла такая пьянка, давайте рассказывайте, кому сколько лет, потому что все остальное уже другим не интересно. Чего вы там играете, что поете?
0: Ну, я самый старенький из всех, мне 21. Ну, почти 22, да. Тохе 20, Вовке 20, басисту 18 и гитаристу нашему 15.
2: Костик,
1: ну, вот... это представляешь, это при том, что люди уже 4 года занимаются своим творчеством.
2: Да, вот то я, понимаешь, я просто откинул назад.
1: Пришел 11-летний пацаненок с гитарой.
0: Не, пацаненок у нас недавно совсем. Ну, полтора года. Ну, да.
2: Ты знаешь, вот просто как ты его на всю страну назвал пацаненком, я думаю, он последний раз у вас был сегодня.
0: Обязательно покажем ему эфир.
2: Скажет,
1: нет, на момент создания группы, ну 11 лет, что это такое?
0: Господи, для... Нет, на момент создания группы нас было четверо, и все как бы одного возраста были.
2: Вот нам Натаха пишет в эфирный чат, 21 самый старенький, Зу, мы с тобой им в папки-мамки годимся. Да не в папки, мы в детки-бабки им годимся. Причем я такой пропитый детка, а Натаха такая... стрёмная бабка, дабы... Но она может научить вашего басиста играть на басу, наконец-то, правильно.
0: Да, а то задолбал уже.
2: Задолбал, в ноты не попадает. 0-0-0-0-0. Когда вы уже начнете бить? У вас есть вообще производственный кирпич? То есть вот когда какой-то из музыкантов лажает, чтобы в него пизнуть вот этой хуйней красной 12 на 24.
0: Мы палочку бросаем.
2: Палочкой? Палочкой может броситься барабанщик.
0: Барабанной палочкой.
1: А.
0: Да, это хуёво звучало.
2: А, то есть вокалист, он просто подбегает к барабанщику, отбирает палочку и шмаляет в того, кто,
0: да,
2: плохо играет.
0: Да, было такое.
2: Да, а если барабанщик плохо играет? В глаз?
1: Он
2: в глаз
1: сам себя.
0: Тапочек летит.
2: Он сам и себя, накажись. Ты ему просто в микрофон говоришь, накажись, он на две палки насаживается.
1: Музыкальный суицид. Ладно, давай дальше, какая у нас следующая композиция?
2: Дальше чего у нас? У нас, ну, у нас же песни по заказам сегодня, у нас все как положено. «Согрей дыханием небеса». «Десятка зелени проплачена», как бы, вот. Сейчас мы будем... Я не знаю, что там, кто хотел услышать, вы сейчас подключились к неформатному радио. Зачем? Зачем? У нас весь эфир проплачен. «Согрей дыханием небеса», «Pains of Fate». Ставим, слушаем, поехали. Поехали. Едем.

0: А итак, друзья, сейчас было такое большое западло. Я ребятам не крикнул 10 секунд. Они не знали, что они уже в эфире.
1: Вот.
0: И вот, в принципе, все, что там играла дудочка, что там, что это было такое мелодичное?
1: Это флейта.
0: Флейта. У вас даже есть флейта в компании. Ну, смотрите, вот меня просят проверить вас на допинг. Слишком качественно поете, потому что нельзя так писаться. Ребят, вот давайте по чесноку. Вот прям вот по чесноку, потому что я считаю, что надо быть правильными во всем.
1: Да,
0: вот
1: конечно.
0: Это именно на запись или на концертах вокалист точно так же хорошо попадает в ноты?
1: Точно так же. Мы профессионалы.
2: Не-не-не, подожди. Но на самом деле,
0: мы профессионалы, да.
2: Я так скажу, мы очень стараемся акцентировать внимание на исполнение, поэтому, знаешь, минимум тюна больше своего вокала, то бишь мы стараемся вот прям качественно спеть изначально от себя.
0: Смотри,
2: а
0: вот
2: это уже просто это дело сведения и мастеринга.
0: Вопрос из зала пишет вот Родик, кто стихи пишет, богатый текст, мысль слегка скачут, но это своя фишка.
2: Угу.
0: Мысли. Почему мысли скачут вообще? Вот расскажи. О чем вообще была эта песня?
1: Да хуй его знает. Это
0: правильный ответ. Вы выиграли. Вы следующую десятку баксов можете не проплачивать. Да, все, вы выиграли.
3: Сектор приз на барабане после такого ответа просто. Сейчас Якубович кверху штанами лежит.
0: Кверху коричневыми штанами.
3: Во-первых, я не понимаю, почему так как бы все акцентируют на возрасте внимание. По-моему, это возраст, помните себя, во-первых, каждый в этом возрасте. Когда
0: я помню себя, я поэтому удивляюсь.
3: Я же не, Зухер, я не про то, что ты в этом возрасте делал, я про то, что ты играл. Вот, и тем не менее, ребят, тут множество вопросов, все ждут, там кто-то ждал эмо-кор, а тут достаточно глубокие тексты. Откуда берете мысли, кто идейным вдохновили, как вот уже спрашивали вас?
1: Тексты пишу я, Антошка, я. Вот. Ну, как? Просто откуда-то появляются, я не знаю. Может, какой-то там всеобщий банк сознания, я оттуда черпаю текста. Может и так. Не знаю, как-то само собой получается.
2: Я больше лирику пишу. То есть такие более лирические песни.
1: Про любовь.
2: Ну, или да, там, или про какую-нибудь вечеринку, я не знаю, или еще что-нибудь такое. Про утро русского человека или еще что-то типа того.
1: Ну, короче, все спонтанно, от души и вот так. Если запутано как-то, то это нормально, потому что сами до конца иногда не понимаем,
2: да,
1: что там.
3: Часто зовут выступать на различные мероприятия?
2: Просто интересно, еще раз.
3: На различные мероприятия часто зовут выступать? Или пока все это сводится в основном к репетициям и там периодическим выступлениям?
2: Нет, выступаем.
1: Каждую неделю пишут, приглашают на фестивали всякие, концерты.
0: Нет, вот у меня вот вообще вопрос такой, извини, Костик, я сейчас вот прям порву твой, этот, твой поток сознания. Так, стоять, Зорька, во-первых, у меня заиграл следующий трек, надо его, блядь, остановить, вот, запустить уже. Вот, я к чему? Московская группа, да? Честно, москвачи.
2: Да.
0: На сцене, в принципе, недавно. Ну, по большому счету. Так что.
2: Ну, да, с 2015.
0: Профессионально. И получается, что зовут. То есть вы не пихаетесь, вас просто зовут.
2: Да.
0: Да. Скромно.
2: Мы единственный раз мы только вот сольный концерт в честь трехлетия сделали в клубе Beyond Club, бывший. И все, в принципе. А так, есть некоторые организаторы, которые сотрудничают с нами, и мы, вот, например, на фестивале Rock Stroke выступаем в основном. Вот недавно первое место выиграли 9 часов записи на студии.
0: Вот сейчас у вас вообще звук попрет, я чувствую.
1: А вот эта песня, кстати, которая только что звучала,
2: она вообще в гараже.
1: Да, мы ее вот тут, мы сейчас в гараже сидим, то есть это...
0: Ребят, вы пропадаете, вы периодически пропадаете. Вот прям бывает, сказал, и пропали. То есть что-то там у вас жрет трафик. Выключите мобильные телефоны, чтобы у вас не отключался кардиостимулятор.
2: Да вроде ничего у нас не включено.
0: Что-то какая-то сволочь жрет у вас Wi-Fi.
1: Я же говорю, мы в гараже.
0: Молодцы. То есть у вас своя У вас своя репа-база. Вы не платите за репетиции по 250 рублей в час. У вас есть возможность заниматься именно творчеством. То есть вот пришли и что-то обкатываете. Кто у вас в коллективе человек, который может сказать: делай мое хуевое? Вопрос прозвучал.
2: Так, все, мы вернулись, извиняйте.
3: Короче, Зукер сейчас рассказал много всего интересного, тебя никто не слышит.
0: Да я понял, я уже понял, что я сам с собой общался. И славянин
3: тебе получил. На этот вопрос мы ответим сразу после трека. Сейчас еще раз музычкой задаем.
0: А сейчас у нас, да, концерт по заявкам. И следующий трек у нас заказала Евлампия Романова из города Кривой Рог. Вот, попросила она песню «Как ни крути» группы Pants of Fate. Она сказала: чуваки рулят, я хочу такой же румянец на щеках. Ну и как бы ставим, слушаем, поехали.
3: Ты забыл уточнить, одинокая женщина.
0: Одинокая женщина, да.
3: Как ни крути.
0: Как ни крути одинокую женщину, ей все равно будет приятно.

0: Итак, друзья, 21:31 на всех зеленых системных, но у меня почему-то 20:31. Я не знаю, с чем это связано. Приключилась к нам Настюха. Привет, Стрела Морфея, привет. Женек Литвинов, здравствуй. Вот, пишет, в 2:18 вообще целесообразно играть. А, спрашивает, целесообразно ли играть такой музон? Да, а почему и нет? Почему и нет? Вот, так. Сейчас, подождите, где-то был вопрос из зала. Вот, Настюха спрашивает, если бы у вас была возможность что-то взять материальное и убрать из этого мира к хуям собачьим, и об этом никто не вспомнит, что бы это было? Про жен не писать.
1: Я бы пошутил сейчас про сборную России, но...
0: Ну, она пока рулит, не надо.
1: Пока что да.
0: Давай чуть попозже мы ее вычленим из своей жизни. Пока рулит.
1: Пока что все хорошо.
0: Ну, а так, в принципе, глобально.
1: Контролеров в электричке я бы убрал, ненавижу их.
0: Ну, а что ты, тебе так впадло платить за проезд?
1: Ну да.
0: Ну да.
1: А что делать? Я бедный студент, живу на Тошираках.
0: Не, ну подожди, ты тогда вообще неправильно подходишь к вопросу. Надо подходить к нему глобально. Тогда надо убрать деньги нахуй. Ну, в принципе. И да. Все. И тогда у тебя не будет проблем с контролерами, не будет проблем с продавщицей в палатке, которая тебе не дает сиську пива в очередной раз. Ну и как бы денег нет, и проблем нету.
1: Вот с таким девизом мы и живем, собственно.
2: Вопрос был у Сереги Малинина. Сколько максимальное количество народу у вас было на концерте?
1: 70 человек на сольном концерте.
0: Где вы его делали?
2: И тишина.
0: И тишина.
1: Нет. Не-не-не, говорю, 70 человек на сольном концерте.
0: Я говорю, где вы его делали? Где? В Москве, в Туле, в Рязани?
1: Семеновская Beyond Club. Сейчас этот клуб закрыт.
0: Вот, после вашего выступления.
1: Разнесли там все к херам.
0: То есть вот пришли эти обкуренные малолетки, разнесли к хуям клуб. Вот, и в принципе я так подозреваю, что группа теперь в черном списке всех промоутеров. Да?
1: Не, ну есть один клуб, в котором нас в черный список кинули. Но там долгая история.
0: А что так? Ну расскажи, это же самое... Ну понимаешь, что людям интересно говно.
1: Да не, просто есть один организатор, который живет вообще в Доминикане, даже не здесь. И у него есть некоторые там работники, которые типа тоже организовывают концерты. Вот, и одна из них опоздала на наш чек, нас не смогли нормально отстроить. В итоге она пришла и сказала, что у нас всего лишь 20 минут на выступление. Ну, и, да, хотя у нас там сет должен был где-то 45-50 минут.
0: И вы пробили низовый динамик грифом гитары.
1: А мы как бы просто поссали всех нахер, начали дальше играть. И играли даже когда выключили весь аппарат. И в итоге звук только от самих комбиков был. Но было прикольно то, что народ подпевал нам.
0: Ну это клево, на самом деле.
1: Концерт дался.
0: На самом деле это самое пиздатое, что может только придумать. Это был мега-пиар для вас. И если еще какая-нибудь сволочь снимала все это на мобильный телефон и потом выложили это в сеть, то я считаю, вам эту запись надо просто сохранить для аналов и вот всем анальным преследователям показывать ее, что вот мы такие.
2: Интересуются люди, музыка кормит вас или нет, ребят?
1: Конечно, нет. Мы ее кормим.
2: Как ты хорошо начал? Конечно, нет.
0: Не, ну они вообще хорошо начали. О чем песня? Да хуй его знает. Ну и проплатили десятку баксов в какое-то сраное неформатное радио, чтобы просто где-то там повисеть на виду. Ну это понятно, у них просто бабло свое есть. Просто я так подозреваю, Калюня работает на скорой помощи, он продает вот эти вот препараты, которые не всем прописывают по рецепту. И в принципе, на что группа живет? Расскажи, Колька.
1: Живет, значит, репетируем мы в гараже.
0: Ну, это мы уже поняли, да. Вот этот вот двухэтажный таунхаус, который вы называете гаражом.
2: Кстати, по поводу вот, гаража, вот то, что у вас в группе на фотографиях, это изнутри так гараж оборудован?
1: Папа, а вот какие фотографии? Вот это
0: уже интересный вопрос, это уже к ФСБ, это уже не к нам.
1: Не, у нас нет
3: из гаража. Нет, у нас из гаража нет фотографий.
0: У них нет фотографий. Костик, я вам немножечко просто предысторию скажу. Костик, он у нас из органов. Поэтому, если он нашел какие-то фотографии...
2: В основном из внутренних состоит, да.
0: Из внутренних органов, кстати, да. Вот, если он нашел какие-то фотографии, то будьте добры ответить, где, блядь, все это, сука, фотографировалось, нахуй.
2: Сейчас... Нет, сейчас... Вы сейчас в гараже репетируете?
0: Они сейчас в нем говорят и уже подумывают взорвать его, нахуй, раз мы его рассекретили.
2: А там, наверное, это была студийная, да, база у вас, где там у нас все так разноцветно,
3: да,
2: красиво.
3: В основном у нас там фотографии, которые есть в группе, они, да, они с репетиции.
0: Пропал. Калюня, ты пропал. Ты пропал.
3: Да-да-да, я здесь.
0: Вот, теперь ты здесь.
3: А, ну, вот, которые есть фотографии в группе, они с репетиционных баз. То есть, можно, конечно, найти там пару фотографий с гаража, но в основном это только с репетиционных баз.
2: Не, ну здорово, я просто лежу, студия просторная, хорошая.
0: Костик, ты заметил, как он напрягся теперь?
2: Да ладно,
0: он прям, он четко рассматривает слова. Он прежде чем проговорить слово, он его продумывает в голове. Коля, успокойся. Костик, он уже проданный спецагент. Все, он уже неформатный, уже как бы не ебет. Можешь говорить все, что хочешь. Он все равно расскажет сперва мне, а потом я стукану кому надо, но я отфильтрую все. То есть не переживай.
2: Вопрос такой. Когда у вас последний раз вот было выступление и где?
3: Господи, сейчас.
1: Где-то на Чистых прудах.
3: Нет.
1: Да, на Чистых прудах.
3: А, да, у нас значит, такой концерт был интересный. Сольный концерт давали группа «Нулевой пациент», и главный гость был брат Егора Летова.
0: С саксофоном.
3: Мы, разогревали группу, и, ну, короче, круто было на самом деле.
0: На самом деле, меня прикалывает вот этот последний антураж. Извините, я сейчас всех оборвал, и группу гостя, и Костика. Просто вот этот Сергей Летов, он меня будоражит периодически. Но когда ты делаешь свой пиар на имени брата, но тем не менее сам выходишь с саксофоном и играешь, ну, я не знаю, там, «Странников в ночи», ну, это как минимум звучит бредово.
3: Все, ну, да, когда рокеры своих детей на сцену тащат.
0: Как бы я закончил свою полемику, но меня это напрягает, честно скажу.
2: Интересуется, ребят, перед тем, как мы послушаем следующий трек, каверами балуетесь или только свое?
3: Да, вот на днях, точнее не на днях, готовим один трек на этот фестиваль «Рок-смена», который Любин проводит.
0: Подождите, вот... а сегодня, вот сегодня такой великий день. Великий день для ВКонтакта. Да. Великий день для Фейсбука, для Одноклассников. Вы вот сегодня что, нигде никакого кавера не сыграли?
3: Не, вообще мы играли кавера, как, например, Би-2 мы играли Тараканов, Нойза мы играли, потом кого мы еще играли?
1: Макса Коржа, но это зашквар.
3: Да. Вот, ну, на самом деле, любим поиграть, и даже на сольном концерте мы исполняли кавера.
2: То есть ничего там такого для вас особенного нет. Просто есть коллективы, нет, которые, знаете, вот прям принципиально все нет. Мое буду играть, и там еще бы люди не
3: нет,
2: просили.
3: Нет. Мы любим русский.
2: Вы в этом плане свободны достаточно.
3: Да, вообще точно.
2: Но это здорово.
3: Если мы что-то сможем сыграть, мы это сыграем. То есть у нас, например, выберем какую-нибудь группу, отрепетируем, посмотрим. Да, нет. И вот на концертах мы иногда позволяем себе. Такой вот.
1: Наверх сердючку кавер сделали.
3: О, такой. Да, даже наверх сердючку мы сделали, все будет хорошо на концерте. Зашло вообще конкретно, все танцевали и веселились.
1: Да, панкуху сделали.
3: Да, лютую панкуху.
2: Ну, вообще. Это здорово. Надо.
0: Подождите, а вы в антураж полностью вошли? То есть вы переоделись в женские костюмы?
3: Нет.
0: И лифчик в очко.
3: Не было времени, к сожалению. Так было бы, конечно, да, прикольный.
0: А в принципе времени просто не было, а так бы было.
3: Ну да.
0: Понятно.
2: Не, ну кто-то в гробах на концерт заезжает, кто-то Веркой сердючки балует.
0: А кто-то работает. Ладно, на кладбище.
2: Дальше, да. Зухер у нас какая композиция?
0: Ну, дальше у нас концерт по заявкам, как уже было объявлено заранее. Сумму я всегда буду указывать, 10 тысяч долларов. Да, группа Pains of Fans заплатили за сегодняшний эфир. «Трудный путь» называется трек. Видимо, это о перипетиях вот подбора коллектива в группу. «Трудный путь» называется песня.
2: Нет, это о кефире с огурцом и отдаленности унитаза. Ладно, давайте слушать, потом побеседуем насчет песни, насчет всего остального.
0: Ставим, слушаем, да, ребят, я вас сейчас прям перестаю слушать, вернее, как вы меня перестаете слышать, я-то вас слышу, потому что я буду слушать, что вы поете, ё-моё. А итак, Pains of Fate, «Трудный путь», Москва, поехали, ставим, слушаем, как бы попиздили.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.47 на наших зеленых системных. Не знаю, как от вас, от нас уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська, 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber, 902-75-00-59, ну и, конечно же, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, я выгорелся, я все вот думаю, надо мне эту говорилку записать, но потом думаю, блин, но ведь каждый раз я говорю всю эту шнягу со своим настроением. И мне, ребят, ну-ка вот вы мне как проплаченные такие буржуа от музыки, вот как вы считаете, это надо записывать или это надо говорить?
1: Нет, конечно, все вживую должно быть. Ну, вот можно даже вот эту вот заставку без воды вживую петь.
0: Да ты с дуба рухнул, вот куда я, принявший там пол-литра, буду все это дело петь?
1: А надо заставлять музыкантов, чтобы вот
0: заставлять музыкантов. И вот сейчас я, собрав всех соседей, всех 60-летних бабушек, где-то здесь в студии неформатного радио, я заставлю их это петь. Так, кто-то мне WhatsApp...
2: Бабушек под баян.
0: Да, кто-то мне в WhatsApp прислал ссылку на YouTube. Друзья, я ее сейчас не... Я нажму не спам. Я точно сейчас не буду это слушать, потому что нахожусь в эфире, и мне, в принципе, сейчас... Так. У меня есть проплаченные люди, проплаченные, просто баснословно.
2: Продолжение вопросов. Выступление у вас платное или пока вообще не получаете денег? Ну, если платное, какая ставка?
3: Ну, как я уже раньше говорил, музыка нас не кормит.
1: Но за концерт 2-3 тысячи мы получаем. Это хватает.
2: Как вовремя скайп тупит, ты заметил, Зухер?
0: Ага.
2: Но за концерт 5 тысяч мы получаем. Все отлично.
0: Нормально.
1: Это 3 тысячи мы получаем за концерт обычно, но иногда больше, иногда меньше. Сразу пропиваем, но так.
2: Ну, что-то прям не густенько совсем.
0: Подожди, а было так, чтобы играть вот за еду, я не знаю, там вы вышли играть на фестивале, чтобы вам, там, я не знаю, насыпали горку пива и налили ведро мяса?
3: Да, было такое в славном городе Зарайск. Там мы как раз выступали, и нам дали овощей, две бутылки кваса и что-то по мелочи.
0: Так, не дали, вот, овощи были чищенные или сырые, вот как есть?
3: Чищенные, настоящие луховицкие огурцы.
0: Чищенные огурцы, блять, это надо вот просто записать сейчас в аналы вообще всего радиоэфира мирового. Чищенные луховицкие огурцы. Вот ты чувствуешь, это бренд. Это, вот вам сейчас надо бросать нахуй музыку. Вот просто. Вам надо начинать продавать чищенные луховицкие огурцы. Блять, кто это придумал? Кто?
2: А еще лучше написать гимн чищенным луховицким огурцам.
0: Тоже вариант.
2: На местном телевидении. Где бы вы не стали выступать никогда и ни за что?
1: Таких мест нет, я думаю. Куда позовут, там и выступим.
2: Ну, да. То есть пока что вам такие места не встречались, куда бы вам не хотелось ехать.
0: Подожди, стопы, я сейчас ребят поставлю вот прям в казус. Я сейчас поставлю в казус. Запросто, я это могу. У меня есть... раньше он был другом, теперь это стало падла, сволочь, но тем не менее, я не буду называть имен. Была у человека дилемма. Панк-группа. Их пригласили играть на... отыграть корпоратив в гей-сообществе. То есть там целый зал пидорасов. Их не просили раздеваться, еще просто отыграть, им бы дали бабки, они бы ушли. Он отказался. Вы бы отказались?
1: У нас как раз была такая тема. Нас приглашали выступить на закрытой гей-вечеринке. Ну, слава богу, это оказался прикол наших друзей, но сам факт, что по сути, приглашали за 30 тысяч. 30 тысяч, конечно, хорошие деньги, но пизду такое вообще.
0: А чё так?
1: Нас хотели заставить одеться во все кожаное, с
0: голым. Не, ну подожди, вас заставить... Нет, я сейчас вот даю конкретный вот прям расклад. Вам не надо ни во что одеваться, вам надо просто отыграть. Да.
1: Не-не-не-не, нафиг такое.
0: Все равно.
2: И тут есть... же, понимаешь, Зухер, и тут же, на этой же вечеринке, благодаря костюму, антуражу, рекламу, Чищины, Луховецкий.
0: Да, там как раз на этих вечеринках как раз обычно присутствуют люди из Газпрома, из Лукойла. Вот, и они могли бы вас заказать за гораздо большие деньги, не надо переодеваться, но, сука, вы проебали, потому что вам не нравятся пидорасы.
1: Мы там тупо драку устроили, ну как, чё?
0: А зачем? Вас позвали. Ладно, играть музыку, это... зачем драку устраивать? Вас позвали поиграть в свои песни. Я сейчас целенаправленно глумлюсь и развлекаюсь.
2: Ты же спросил, поедете, тебе сказали нет.
0: Нет, а потом пошли нет. Вот эти вот отступления, что а вот может быть, а если бы это, вот как бы то... А Лукойл и все. А что так, Серый? Ты что так все? И это не, это я соратнику по футболу. Это я сейчас не в микрофон, это я просто нервничаю. Вот.
2: Тут вопрос к ребятам попался. Сколько времени обычно уходит от сочинения песни до ее полной готовности? И как происходит процесс?
3: Всегда по-разному. Мы можем, например, песню написать за, например, минут 10 и записать за 4 часа чисто демку в гараже.
1: Есть песни, которые написаны вот 5-6 лет назад, и только вот недавно мы их записали.
2: 4 года группе, песни написаны 5-6 лет назад, у меня ломается мозг.
3: Ну просто мы практикуем уже как бы не 4 года именно написания песен.
2: А вот то есть 4 года — это как вы решили собрать полноценный коллектив?
3: Да.
2: Ясненько все. Так, Зухер, не переходя к следующим вопросам, какая дальше у нас композиция?
0: Дальше у нас проплаченная композиция «Не будь собой». А, нет, подожди, «Не будь слабей». Это просто да. Мой старческий маразм. Я сейчас сижу в бифокальных линзах на утке. Вот, и моя утка, она источает запахи, я вам честно скажу. И вот все люди, которые раньше меня любили, они меня теперь терпеть не могут, потому что я везде с этой уткой. Вот, и... как бы концерт по заявкам слушателей «Радио Маяк». Кстати, мы сейчас между «Маяком» и «Радио Россия» на грани Вологодской и Архангельской области. Слушателям FM я пересдаю праздный приветище. Вот, друзья, давно мы с вами не слышались. Недавно мне сказали, что все это возобновилось. Спасибо тем, кто возобновил. И, собственно, ставим, слушаем. Pains of Fate, «Не будь слабей». Я правильно прочитал?
3: Да.
0: Грубовое молчание. Вот, Коля сказал.
3: Да,
0: да,
3: да.
0: Да. Да.
1: В этот раз все правильно.
0: «Не будь слабей». Не будь. О чем эта песня?
3: А там все в песне понятно.
0: Там все в песне понятно. Так, поцики. И пацики. И пацихи. Слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:58 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас сигнал идет. От нас он уже. О, Коляновна ходит в моей плюшке. Когда она успела это сделать? Когда? Никто об этом не знает. А, так, номер 981, который заканчивается на 93. Просто, блядь, засыпал меня какими-то, понимаешь, аудиосообщениями. Друг мой или подруга, я не знаю, кто ты. Я это послушаю только после эфира, потому как сейчас я немножечко занят. Немножечко занят. Вот, для тех, кто общается с нами по поводу группы Pains of Fate, город Москва, еще раз напомню наши координаты. Наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Подписывайтесь на нее. Котиков мы не постим. Не ссыте, спама от нас не будет. Вот, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Коля, Костик, привет!
1: Привет! Привет! Ты чё, брат?
0: Ну, блядь, я говорил, ну что мне делать?
1: Тут возвращаясь, сейчас мы к вопросам для ребят вернемся, но тут вот Серега все спрашивает, когда будут по заказам эфиры.
0: Так оно по заказам, мы уже целые эфиры эфирим по заказам.
1: Не, я хочу ответить Сереге. Серега, 4 года назад, когда и Зухер не даст соврать, у меня именно плавное вливание начиналось с программы по заказам. Правильно, Зухер?
0: Она
1: не нашла встречных эмоций.
0: Я не отслеживаю веяния наших диджеев, потому что просто физически не успеваю. Я знаю, что у меня программа по заказам, она, блядь, шерстит. А все остальное, ну, вот, без воды лучше.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, если будет достаточное количество
0: заказывающих...
1: Да, заказывающих, есть смысл такую передачу отдельно создать, и для этого даже найдутся люди, я больше чем уверен. Но когда в тот момент я работал, у меня было пишущих и желающих послушать музыку, не даст мне соврать человек, я не помню, как, к сожалению, зовут, Лебедев его была фамилия, 2 человека, один из них Лебедев. Вот, и поэтому просто тратить 1 час своего времени в день ради того, чтобы ставить заказ для 2 людей, я считаю это, как минимум, лишняя трата времени, ни в коем случае не унижая востребованности этих людей. Можно работать и для одного, но должна быть какая-то целесообразная.
0: Давай зададим вопрос группе. Как называется стиль, в котором вы поете?
1: Возвращаясь к первому вопросу.
0: Да. И сколько бабушек вы уже зарезали?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Подождите, ну вы альтернатив... Подожди, Коля, я сейчас вот спрашиваю конкретно у тебя. Вы альтернатив панк группа или просто альтернатив группа? Или вы просто группа?
2: И так.
0: И так не бывает, потому что, понимаешь, альтернатив панк группа, она как бы равняется, сколько старушек он переехал своей Жигулей. Вот, альтернатив... Альтернатив рок-группа, она как бы меряется, сколько тёлочек после концерта ныряет в бытовку. Вот, а вы чем меряетесь?
2: Кто сколько пива выпил после концерта, например.
0: Кто сколько пива выпил после чего?
2: После концерта. Ну, судя по логике, мы получаемся какой-нибудь алко-рок.
0: Алко-рок. Без панка. Без приставки панк.
2: Не, мы панк не особо играем-то.
3: Не, ну бывает, но... Блин.
1: Пока вы думаете, сразу отвечайте на другой вопрос. С кем из известных исполнителей хотели бы совместную песенку исполнить? Есть ли такой вообще исполнитель, с кем бы вы хотели совместно на сцене выступить?
3: Да, есть. Это Пух Антон из FPG. Это
2: Лусина Геворкян, группа Луна.
0: Фу-фу-фу, с Люськой. С Люськой. А с Фредди Меркьюри не хотели бы сыграть вместе?
2: С Фредди Меркьюри вообще мечта.
1: С Фредди Меркьюри все мы когда-нибудь сыграем.
0: Я вам покажу, где продают вот эту водку паленую. И у вас будет шанс сыграть с ним на одной сцене.
3: Ну, также хотели бы, наверное, даже хотели бы со Спирином из Тараканов и...
2: С Витей Цоем.
0: Это после Меркури. Но это с той же водки. Это все с той же водки. Ребят, на самом деле, на чем вы росли? Вот кто у вас, как это, кумир? Я не знаю, как это назвать правильно? На что вы, какая веха, на которую вы опираетесь?
3: Ну, например, у Костяка группы, вот у меня, у Антона, Рамштайн. А потом уже, как бы, если на русский рок переходить, то это Король и Шут.
2: Не, у меня Агата Кристи, Алиса.
0: Вот я сейчас ненавижу этого человека, который говорит Агата Кристи, и вот я не знаю.
2: Ой-ой-ой-ой.
0: Да я
2: не знаю.
0: А
2: что такое?
0: А, нет, это мое личное. Ты не переживай. На самом деле ты крут, чувак. Но вас таких миллионы, которые равняются на Агату Кристи, я не знаю, честно. Ну, просто в меня они не заходят.
3: Не-не-не, мы не равняемся.
0: Я просто этих ребят достаточно хорошо знаю и до смерти, и после смерти, и братьев, и сестер. Вот. И как бы вот, ну, это люди, которые, ну, как бы не падают в зрительный зал, потому что держатся за стойку микрофона. Я против этого.
1: Ладно, тем паче, возвращаясь уже от Агаты Кристи обратно в Pains of Fate, у нас сейчас, по-моему, две композиции, да, стал Зухер. Давай мы сейчас одну из них послушаем, после чего потрендим и потихоньку под занавес поговорим, пообщаемся.
0: Нет, Костик, мы сейчас будем говорить и общаться, потому что у нас осталась одна композиция.
1: Ах, вот. Одна?
0: Да, вот. И вот нам надо сейчас говорить и общаться, потому что у нас еще целых 10 минут. Целых, блядь, 10 ебучих минут. Давай мы сейчас Калюне устроим ад в эфире. Просто, вот, просто пиздец, чтобы он краснел, зеленел и синел. Давай, Коля, начнем вот просто, я не знаю, с банальных вопросов. Если бы ты встретил царевну лягушку, оставил бы ты ее лягушкой или захотел бы, чтобы она стала тернозавром?
3: Тернозавр, это интересно. Я бы поглядел на это.
0: А как с этим целоваться?
1: После замужества в основном все.
0: А как с этим целоваться?
2: А что нужно сделать с лягушкой, чтобы она стала тиранозавром? Не просто поцеловать.
0: Я тебе скажу, отказать ей. Лягушке достаточно отказать. Вот, и она становится тирексом, просто вот лютым. Лютым с большой пастью. Так, далее, блиц. Блиц, кто у нас вообще на блиц отвечает? Калюня или его слушатели?
3: И Калюня, и слушатели.
0: И Калюня, и слушатели. Все так грустно у нас вообще, потому что замешкались чуть-чуть, так бывает. Вот, ребят, если бы, ну так, гипотетически, вот такой большой-большой концерт, большой-большой, там... Ну, Меркури, Цой, там оно само собой. И тут вдруг раз, и руки вверх. И вам играть вместе с ними, что бы вы сделали?
3: Честно, я бы играл, потому что у меня все детство на руки вверх прошло.
2: Рамштайна.
3: Да, не считая Рамштайна, и мне было бы прикольно играть, но, может быть, с какими-то своими аранжировками, может, с... Там, не знаю, даже подпевал бы ему.
2: Да, давай кавер сделаем на руки вверх.
1: В стиле Рамштайн.
3: Да.
2: Коллаборация такая.
3: Не, это любит Пушной делать. Так что мы тут...
0: На самом деле Пушной, сука, он всех уже уел. Он уже вот все ниши, которые мог занять, он занял. Он, сука, хитрый. Ему СТСа было мало. Он решил покорить YouTube. И он его, падла, покорил. А на самом деле Сашка молодец. Но вот иной раз я его ругаю. Потому что хочется что-то вот такое запиндорить. А потом смотришь, а Пушной уже это сделал. И прям обидно делает. Ребят, а что бы вам хотелось сделать, что еще не сделал Пушной?
2: Сделать метал-версию на какую-нибудь лунную сонату Бетховена. Вот этого он точно не делал.
0: Он делал. На восьмиструнной гитаре. Да, на восьмиструнной гитаре он делал. Но суть не в этом. А как вот насчет там, я не знаю, убить 2-3 пенсионерок на сцене?
2: Лупить?
0: Убить,
2: чем?
0: убить гитарой.
2: А, убить?
0: Да, убить, их прям можно... разбить гитару об них.
2: Ну, пенсионеров жалко. Можно каких-нибудь депутатов.
3: И так пенсионный возраст подняли.
0: То есть вы, в принципе, жалостливые ребята?
3: Ну да.
0: То есть если, в принципе, прийти... Вот на самом деле вот уже давно это стало как-то нонсенсом, но раньше людям, раньше артистам на сцену приносили цветы. Вот, ребят, как вы относитесь, если к вам придет человек, который вот принесет вам цветы?
3: Ну, на самом деле, для меня было бы это необычно, потому что никто мне цветы не несет.
2: Ну, да, обычно дают выпить.
3: Да.
2: Из зала просто протягивают бокал.
0: Это понятно, это мы все прошли, мы все играли в кабака. Ну, как бы. Но вот именно пришел человек с цветами, вот прям с роскошным букетом вручает, и вот какая твоя реакция?
1: Ты, Зукер, я вот тебя слушаю. Я... Честно говоря, даже сам себе пытаюсь эту картину представить. Идет бабушка-пенсионерка на концерт, где ее должны убить, с цветами сразу. Протягивает ее. Со словами: ребята, спасибо, спасибо. Мои вечера вот так вот дома вечером.
0: Но она закончила свою жизнь красиво. Она пришла на сцену, где ее убьют, и принесла еще цветы.
3: Это будет комплимент, если бабушка придет.
2: Мы уйдем в гримерку и будем там дружно плакать. Мы растрогаемся настолько.
3: Ну просто для нас это будет комплимент.
0: Ребят, вы зря потратили эти 10 тысяч долларов. Я вам скажу так. Вот, вообще просто впустую. Вот вы их просто высрали. Ладно.
1: Так, возвращаясь, пацаны, как

0: Ну, кроме рок. Вот, в ноябре мы планируем дать сольный концерт, но если группа заинтересовала, подписывайтесь ВКонтакте, у нас там всегда информация есть о концертах.
1: Мы половину пропустили, потому что ваш скайп делал так.
2: Ну, у нас... У нас зы и в ноябре.
0: Короче, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там вся информация.
1: Ну, начинается. Ну, давайте, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, пожалуйста, мы такие охуенные.
0: Не-не-не, если насчет концертов, надеюсь, что меня все услышат. Если насчет концертов, то это фестиваль «Роксмена», на который мы очень хотим попасть, который будет осенью этого года.
1: Голосуйте за нас.
0: Чего?
1: Голосуйте за нас, мы хотим туда попасть.
0: Да, голосуйте за нас, мы очень хотим попасть, мы будем стараться. Для этого мы уже как раз готовимся сейчас, чтобы попасть на этот фестиваль. Поэтому мы будем ждать вас всех на «Роксмене» в 16 тоннах.
1: Ну, собственно, я за вас проголосую. Было бы куда.
0: Спасибо.
1: Было бы куда. Я как бы чувствую, что за вас надо проголосовать, что вы уже там, уже, блядь, выступили.
2: Зухер, у нас стрела сейчас лопнет пополам, она требует ответа на вопрос. Кто вам концерт это организует?
1: Кто вам организует концерт? У нас еще 3 минуты целых, 2,5.
0: Концерты организуют вот, на самом деле разные организаторы. Если сольные, то это я со своим менеджером обговариваю. Если, соответственно, это сольные концерты. А если какие-нибудь фестивали, то, как мы уже говорили раньше, просто нам пишут, и мы, соответственно, уже с группой обсуждаем, будем мы играть или нет.
3: Обычный Серега Панкратин.
0: Пореченко.
1: У группы есть менеджер. У группы есть менеджер, это уже круто. 21.13 наших зеленых системок. Итак, друзья, хотим пожелать вам всего-всего-всего, что у вас не сбылось прошлой зимой, потому что у кого-то зима только закончилась, к нам наконец-то пришло лето. Вот, пусть все у вас будет запиписично, не болейте, любите друг друга. Далее у нас сейчас прозвучит финальная композиция. Группа Paints of Fate, трек называется «Ветер». После него включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Ребятушки, давайте желайте друг другу, слушателям, я не знаю, кому там, любовницам, бабкам, старушкам, всего, чего только можете. Быстро, у вас 30 секунд.
0: Всем желаем быть честными друг перед другом и перед собой.
1: Все, ваши 30 секунд кончились, пошли в жопу. Костик!
2: Подожди!
1: Говори!
2: Ну, во-первых, всех поздравляю с днем рождения Цоя, это раз. И второе, ровно практически через 6 часов будет 77 лет, как началось одно из самых хреновых событий в истории России. Давайте об этом не будем забывать, будем помнить, кто мы, откуда мы и против чего наши деды боролись. На этом все, всем мир над головой, мирного неба, счастья и здоровья.
1: Всем счастливо, друзья, услышимся теперь в следующую среду в 21.00, все точно так же. Всем пока, с вами был диджей Зухер, с вами был диджей Костецкий и, конечно же, наши новые друзья Paints of Fate, которых вы сейчас будете слушать, после которых включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем пока.

0: Бабаева.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем 100-летний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разборах.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо.

почти что черный, заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. В полушаге до рассвета на пределе чувств я вдыхаю тьму, как небо.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя равновесие настоящего

зависая на краях, одырая ошибок и осознания главного. Любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Спарт.
1: It's a real, baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название «Рамонес», и все сразу стали «Рамонами». Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года, а спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Нет, мама.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Портисхед. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Портисхед. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие...

Now that

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютно зло Коляновна Фрикенбок.
3: Всем привет.
2: Она всегда здоровается, как абсолютное зло. Вот, наша... Нет, не буду говорить Аську. Не буду говорить Аську, давайте мы поступим следующим образом. Буду я вас всех приучать все-таки к другому мессенджеру. Во-первых, ну, у кого есть WhatsApp, Viber 902-75-3059, ничего не изменилось, но лучше все-таки, чтобы общаться в одном окошке, найдите к теме во ВКонтакте приклеена ссылочка на Discord. Вот, если вот вам не влом, пожалуйста, давайте лучше там, потому что вы все будете в одном окошке, ибо вчера мне писали люди и туда, и туда, и туда, и я в итоге чуть у меня крыша не улетела. Вот в Дискорде всех жду. Ну и, конечно же, ВКонтакт, кому удобно общаться там, находите группу «Неформатное радио», не забывайте в нее вступать, котиков мы не постим. Вот, и... как бы тема заведена, общаемся в комментариях к теме, но так как контакт тупой теперь контакт стал отвратительным, все-таки призываю всех уходить в Дискорд. Вот сразу здороваюсь с теми, кто в Дискорде. Во-первых, привет Антохе, привет тебе, дружище. Андрюхе привет, Натаха, здравствуй, здравствуй. Даже Натаха сподобилась появиться в Дискорде. Вот, вижу Ежини Черноземья, привет, Анастасия, здравствуй, Ромка, здорово, дружище, вот, народ прочухал. На самом деле, Дискорд я не рекламирую, ни в коем случае, они ничего нам не проплачивали, но просто штука удобная, и тут и потрепаться можно живьем голосом, и пописаться, и есть и браузерные версии, и планшетные, и телефонные. И я так подумал, что, наверное, туда можно будет и радио вывести. Но я попробую все это дело. Может быть, даже умудрюсь туда запихать трансляцию, тогда можно будет вообще все в одном флаконе делать. Вот. И тем не менее, давайте все-таки вернемся к программе. Анжелка, привет, пишу тебе. Читаю тебя, вернее, во ВКонтакте. Серега Стрелков, привет. Счастлайк Журавлев, здравствуй. Кто там? Родик, привет. Колка, дружище, прям вот давно тебя не видел, здравствуй. Данила Мастер, привет. Андрюха, привет. Михаил, привет. Ванька, привет. Вроде никого не забыл. Все, дальше по именам ни с кем не здороваюсь. Дальше только оптом. Едем уже все-таки по программе. Так, Мехологию вижу в Дискорде. Вот, народу прибывает. Молодцы. Давайте все туда. Там удобнее. Просто вы все у меня там будете в одном месте. Итак, давайте все-таки вернемся к прошлой программе. Голосовалка была бурная. Начал я даже подозревать в нечестности народ. Вот, пробежал, поглядел, все послушал, посмотрел перепосты, посмотрел, все по чесноку, и так рассказываю, что у нас получилось. По итогам голосования группа «Болты» у нас заняли первое место. Ну и в ништяки забираю 64-х, Морган Фриман и, конечно же, «Земля королевы мод». Ну как без вас? Как без вас, дорогой товарищ Колка? Вот, итак, у нас 4 трека в победителях. Давайте, наверное, я их сейчас... Я, кстати, забыл. Я совсем забыл их запихать. Так, сейчас. Ну, тогда потреплюсь пока. Пока вам расскажу, что я сегодня думал, что у нас 40-й миксер. А он оказался всего лишь 39-м. Но, тем не менее, в такой великий праздник. Так, где у нас? Вот они, болты. Я сейчас потихонечку раскладываю всех в плейлист. 64-й. Тинс, Морган Фриман. Молодцы, кстати, ребята. Вот приятно, когда встречаешь целую кучу репостов и понимаешь, что не зря все это делаешь. Так, сейчас слушаем нон-стопом 4 трека. 4 трека. Вот, особо ретивые могут сходить пока за пивком, за водочкой, за закусочкой. Услышимся ровно через 12 минут. Поехали.

0: А итак, друзья, на самом деле очень здорово, что у нас было 4 трека нон-стопом. Вот, и мы тут потихонечку с Дискордом разбираемся. Осталось только понять, как здесь отвечать. Вот, Родик пишет, навожу на ник в чате и правой... А, правой кнопкой ответить, да? Ну-ка, сейчас я попробую. Да, вот, есть. Есть. Есть кнопка выгнать Камоныча и забанить Камоныча и удалить нахер из друзей. А, вот, упомянуть. Все, я понял, ответить это надо упомянуть. Все понял. А итак, друзья, все, возвращаемся к основной части программы «Неформатный миксер». Сегодня у нас треков, как всегда, 8 штук. Ничего не поменялось. Объясняю для тех, кто давно у нас не был, почему мы вводим Discord, потому что, ну вот вчера реально случился коллапс. Вот реально коллапс. То есть мне писали и в WhatsApp, и в Viber, и во ВКонтакт. И еще в какую-то хрень. А, и Ваську. И у меня просто вот реально разорвало кукушку. Вот, раньше всех призывал общаться во ВКонтактовской группе, но теперь ВКонтакт стал вообще тупорылым. И буквально вот сейчас люди понапишут туда 20-30 комментариев. Все, я до них уже не доберусь никогда. Потому что, ну, ВКонтакт сделал все для того, чтобы люди перестали комментировать, общаться. Ну, видимо, я так подозреваю, это все связано со всякими Навальными и прочей хренью. Вот, ну да хрен с ними. Поэтому, кто еще к нам не присоединился, смотрите в чате, в эфирном чате во ВКонтакте, в теме написана ссылочка приглашения на Discord. Discord есть и для телефонов, и для планшетов, и браузерная версия, и на комп можно установить. Короче, штука удобная, там мы не только писаться можем, но еще и общаться вслух. И я так подозреваю, вот если я вместо микрофона подключу наш стример, то в принципе там же можно будет слушать и радио. Вот, и я думаю, если у меня все получится, наверное, у нас будет Discord скоро вместо мобильного приложения неформатного радио, потому что там можно будет и слушать, и тут же общаться. Вот, мне кажется, это будет интересно. А так, вижу в Discord, Димка присоединился к нам, Болтовский, привет тебе, Димас. Народ у нас тут прибывает. Абсолютное зло Коляновна даже завела себе аккаунт в Дискорде. Причем вы бы слышали, с какими матюгами. Она говорит, да нахуй мне все это надо.
1: Да, потому что я за сухарями пошла и даже не принесла ее.
0: А я тебе чаю принес, а ты мне сухарей не принесла.
1: Да некогда было.
0: Вот, Славик Журавлев, привет. Короче, все, я радуюсь, что народ осознал и все потихонечку в Дискорд залезают, потому что, ну, удобнее, когда все в одном месте, реально, у меня кукушку не сносит, и я могу следить, по крайней мере, кто что пишет, и читать сообщения. Вот, ладушки, друзья, давайте все-таки начнем. Сегодня Коляновна, наше абсолютное зло, Фрекенбок, расставила в очередной раз по одной ей известному алгоритму треки по плейлисту. И первыми сегодня у нас звучит «Мой декабрь». Так, сейчас я найду их ссылочку, чтобы ее сразу выложить. Вот, я буду сразу выкладывать эту ссылку и пока и во ВКонтакт все-таки буду, потому что есть еще люди, которые не поставили себе Дискорд, но и в Дискорд обязательно тоже буду кидать, заодно посмотрю, как это выглядит. Вот, как же ты все-таки дорожишь своей кукушкой, пишут мне. Не знаю про что. А, кукушка, которая... Да я, конечно, я ей дорожу. У меня ее мало осталось, друзья. Мне 40 лет 13 числа. Представьте, что там в моей голове. Она, поверьте мне, повидала много.
1: Еще я.
0: Еще Коляновна. Абсолютное зло Коляновна.
1: Я немного помогаю.
0: Она не немного, она просто мою кукушку веником гонит нахер из дома.
1: Зубочистка
0: тычет, а гонит веником. Вот, ладно. Город Караганда у нас на связи. Группа «Мой декабрь». Трек называется «Гравитация». О себе у ребят написано следующее. Творческой жизненной формулой группы «Мой декабрь» стал симбиоз качественного и модного саунда, подачи, мелодичности, проникновенных текстов и энергетики. Все, остальное читать не буду. Кому интересно, почитайте сами. Сейчас ссылочку кину. А пока ставим, слушаем, поехали, комментируем, не стесняемся. Друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия, во все общественные эфирные чаты, которые у нас присутствуют. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21...
3: Волк, я тебя очень понимаю с этой...
2: 21.30 на наших зеленых системных. Вот, я потихоньку начинаю вкуривать этот Дискорд. Очень мне нравится пока. Пока мне очень нравится. Вот, ну да ладно. Я теперь принципиально буду начинать общение с Дискорда. Вот я буду читать сперва оттуда. Я буду вас принуждать им пользоваться. Итак, касаемо данного трека. Вот Антоха пишет: неплохо. Неплохо. Славик Журавлев у нас тоже добрался в Дискорд. Молодца. Здравствуй тебе еще раз. Так. Так. Камоныч вот пишет: хорошо звучат, музыка и вокал ласкают. Не в плеер, но слушать в эфире вполне. Димка Болтовский написал: формат прям Муз-ТВ. Ну ладно тебе, смотрел я это Муз-ТВ. Мне абсолютное зло, Коляновна Фрикенбок периодически орет и скоро говорит: Захар, иди ты это должен увидеть. Я захожу, меня рвет. Вот, тошнит всеми. Вот все, что съел, прям выплевываю на порог. Вот, и... Блин, я просрал сухари, надо убирать это все. Я тут только разогнался, думал, сейчас сухариков пожру. Они уже все стрепали с собаками. Вот, и погляжу на это и говорю: нет. Так что, Димас, нет, это не формат Муз-ТВ, ну нифига. Так, Андрюха пишет: аранжировка хорошая, постарались ребята. Настюха пишет: мне нравится, легонько по-осеннему так, но позитивненько. Так, теперь возвращаюсь во ВКонтакте, нажимаю 20 раз кнопку «Показать следующий комментарий». Что там у нас написал? Серега, привет тебе. Нарисовался у нас Серега Привалов. Колка, ни хрена не понял про Дискорд. Нажал на ссылку, и звездец, висит какой-то серый фон, и все. Ну, там есть браузерная версия. Если не хочешь устанавливать себе на телефон, на комп, можно в браузере зарегистрироваться, так же, как во ВКонтакте. То есть суть – это отдельный наш сервер для общения. Скажем так, во время эфиров мы можем туда квакать сообщения, а за эфирами можно включить микрофон и наушники и потрепаться всем вместе причем. Представляете, какой гомон там будет стоять? Удобная хрень, мне понравилось. Так, ладно. Ванька вот пишет: довольно мелодично, правда, слов толком не разобрал, сколько не прислушивался. Так, Колка пишет: вполне неплохо это по треку. Далее. Серега вот Стрелков пишет: мне понравилось. Так, далее. Далее, что вот Антоха пишет: голосование покажет. Натаха пишет: вокал у девочки хороший, а так все написали раньше. Все написали раньше. Мифология пишет: начало положено доброе. Да, мне тоже понравилось начало. Хорошее. Я думаю, тебе сейчас продолжение понравится. Думаю, понравится продолжение. Так, сколько у тебя уже собак?
3: У меня... Уже все ответили на данный вопрос.
2: Уже все ответили на данный вопрос. Четыре. Четыре еще.
3: Так, я еще не собака.
2: У меня две злобные сучки. Три.
3: Три сучки.
2: Три сучки и один кобель.
3: А ты кто?
2: А я... Человек, который всех вас терпит. Всех вас терпит. Вот, причем две сучки особенно злобные. Одна пока миролюбивая. Так, что там у нас еще? Восклицательный знак слева пляшет. Что с ним делать? Давайте попробуем. Не знаю, у меня ничего не пляшет, но разберемся. Разберемся. Ладно, все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Мне трек понравился, от меня галочка будет. Перескакиваем на следующий трек программы. А далее у нас мифология. Только вот я так и не понял, мифология это или энтропия. Твое солнце называется трек. Это у нас, насколько я понял, это Донбасс, да? Ну-ка сейчас поглядим. Или Донецк. Где у меня мифология? Вот она, мифология. Да, Донецк, город. Это наш донецкий Егор Летов по-донецки, скажем так. Я вот так их называю. Очень, скажем так, неплохо звучит. Причем обычно я ругаюсь, когда люди делают похожее, да, я всегда ругаюсь, а тут прям вот как-то оно хорошо звучит. Мне нравится, как звучит Егор Летов по-донецки, скажем так. Итак, ставим, слушаем, «Твое солнце» называется трек, поехали, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Коляновна мне сказала, что я говнюк, что я заставляю людей пользоваться Дискордом. Да, да. Потому что мне так удобно. Я вам объясню, потом можете не пользоваться, но в эфирах очень удобно. Прям вот очень. А я думаю, вам и в жизни он пригодится, этот Дискорд, потому что он пока замечательный. Мне очень нравится. Вот, ладно, начну читать комментарии именно с Дискорда. Так, сейчас промотаю Малеха наверх. Вы знаете меня, чем он радует? Он меня возвращает во времена Аськи, когда вот мне все писали в Аську. Это было так здорово. А когда ВКонтакт убил Аську, а сейчас ВКонтакт убил ВКонтакт. И это замечательно. Я не могу не согласиться с тем, что ВКонтакт сам себя убил. Это здорово. А еще я кидаю ссылочки, когда в Дискорд, там сама прилепляется правильная картинка. Вот, вообще он молодец, мне нравится. Так, ладно, читаю комментарии. Так, Донецку салют написал Андрюха. Димас Болтовый пишет, никаких летовых машин и времени, одного вступления. Ну, во вступлении в самом начале, может быть, и можно было такое услышать, но дальше, на самом деле... Вот я не люблю подражателей, честно вам скажу. Особенно вот когда была повальная мода петь как Цой, выпячивать нижнюю челюсть и т.д. и т.п. Вот, меня все это раздражало. И вот это на самом деле очень тонкая грань, по которой мифология прошли. И прошли вот они, я вам скажу так, успешно. Меня это не раздражает, мне даже это нравится. Потому что сделано действительно интересно, достаточно непримитивно, и, короче, здорово, мне нравится, ребят, от меня галочка есть, и это уже второй трек группы, который я беру в программу, и он мне второй раз нравится. Так, ладно, далее, что там, Камоныч вот пишет, клевую аранжировку сделали с фортепиано и гитарами, люблю такое. Антоха пишет, и впрямь на Летова похоже, но впечатляет. Зеленый Ромка пишет, от Летова, конечно, что-то есть. Скорее, Егоры опизденевшие. Необычно, мне нравится. Забираю в плеер. Так, далее. Настюхе вот хорошо становится. Мой голос запишет. Андрюха пишет, не Летов, сам по себе мужик. Ну, может быть. Я и не говорю, что он Летов. Я говорю, что очень похоже. Натаха написала, прикольно. Димас пишет, это какой-то спред маргарин сибирского панка. Ну, не знаю. Я не знаю, с каким выражением лица ты это писал. То ли ты так стебанулся, то ли ты так вот восхитился. Ты хоть какой-то эмодзи поставь. Не очень понятно. Так, Настюх пишет, я тоже только мужика слышу, очень классно. Славик пишет, не Летов, но в банду единомышленников однозначно входит, понравилось. Ставроград, Серега пишет, на мой вкус слишком сложный замес и как бы что ли в поиске своего набора инструментала. Слишком густо. Ты знаешь, нет, вот тут я могу с тобой вообще не согласиться. Настюх вот пишет, меня наоборот замес зарядил. Натаха написала, думаю, знакомое какое-то название, Дискорд. Нет, это не то. Так, ну и все. А, вот, мифологию написали. Мифология не поет, мифология только играет, а вокал у них из Красноярска. Где-то было выше это написано. Уже я... А, вот, просто написано, вокал из Красноярска, но не написали, ребята. А, видимо, энтропия — это вот вокал, да, я правильно понял? А мифология — это все, что за вокалом. Так, теперь обновляю страничку во ВКонтакте для тех, кто не разобрался с Дискордом, и начинаю нажимать кнопочку «Показать следующие комментарии» 383 раза. Так, два... На двух пока остановил. Ладно. Так, вот Ванька пишет, очень достойно, учитывая, что это записано в Донецке, трижды молодцы. Серега Привалов написал, а хорошо. Колка пишет, вступление затянуто, ну а так, да и песня, походу, тоже затянута. Должно все закончиться раньше, чем надоест. Ну, не знаю, что ты так... Это просто не твое, Колка. Я согласен, это не твое просто. Так, Серега пишет, олдскульненько. Андрюху бодренько цепляет. 64-й регион дает нам палец вверх. Группа «Фильм», привет, привет, Васек. Пишет, что недавно были в Туле. Охренели вы не позвонили, не написали. Зашли бы, я бы вас сухарями накормил с изюмом. Вот, ну и в принципе все. По треку больше никто ничего не написал. Едем дальше. А далее у нас Improved Religion. Вот это я научился читать название. А дальше же название трека. Вот, и... Чего? Что ты башкой мотаешь, Коляновна? Ну, ты как-то выражай свои мысли яснее. Доминос. Да, короче, доминошки. Вот так вот. Я по-русски вам скажу. Improved Religion, доминошки. Город Питер. В стилистике указан рок. Есть уже несколько треков у нас в ротации играли этого проекта. Есть у них описание, но оно очень длинное. Давайте я зачитаю, наверное, вот самое, прям самое начало. Мало кто любит ждать. Ожидание — это на первый взгляд потраченное время, а его у нас совсем немного. Не успеешь и глазом моргнуть, дети окончат учебу и начнут самостоятельную жизнь. Все, вот дальше не буду читать. Дальше, кому интересно, зайдут и почитают. Там большое ведро текста, причем оно интересное. И запускаю трек и кидаю сейчас прям ссылочку сперва в Discord, потом во ВКонтакт. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, всем привет, кто к нам только что подключился. 21:49 на наших зеленых системных. Еще раз напомню, как с нами связаться. Когда он сказал, я бы тебя стукнула.
3: Ну, потому что это некрасиво.
2: Я на всякий случай убрал отвертку подальше. Вот, у нас есть Дискорд. Называется он неформатное. Да, кому... Кому неудобно писать в других мессенджерах, а в них действительно неудобно, заходим в Discord. Ссылочка есть в теме неформатного радио, к теме данного эфира. Вот, только что у нас отзвучали Improved Religion, доминошки буду называть так, потому что я вообще не силен с албанскими языками. Вот, Данилка, молодец, написал он следующее. Во-первых, это абсолютная премьера на каком бы то ни было радио. Что не может не радовать. Это очень здорово. И написал он вот о чем все-таки песня для тех, кто, как я, ни хрена не понимает ни по-русски. Так вот, песня о тех, кто умеет ждать и, дождавшись, способен воспользоваться единственным шансом. Вот, все ссылочки приложены, кому интересно. Но я все-таки советую перейти по ссылочке, которую я приложил, и почитать. Там огромное ведро интересного текста. Так, теперь читаю комментарии, собственно, к отзвучавшему треку. Родик вот пишет: ой, как детством повеяло, прям легло сразу в уши и в сердце. Красивое, офигенно приятное. Так, Настюха пишет: блин, музыка из детства. Как этот фильм назывался? Французский готовый трек. Я так подозреваю, ты думаешь о фильме «Бум». Так, далее. Андрюха пишет: а об чем Питер поет? Вот культурная столица. Так, для зеленого слишком легковато. Слайк пишет: вот очень качественно, но при этом еще и интересно с музыкальной точки зрения. Скрипки понравились особо. Далее. Звук хорош, пишет Андрюха. Антоха пишет: неплохо, легко и не напряжно. Натаха пишет: они были песни дня. Может, нет, не эта песня, не эта. Я сперва хотел взять ту песню дня, а потом понял, что она у нас уже песня дня, и лучше взять еще одну, чтобы пошире представить группу. Так, звук, я их, пишет, запомнила, но все же мне не понять, зачем петь на английском. Вернее, все даже очень понятно, но, блин, зачем? Ну, блин, зачем? Так, все, в Дискорде больше пока никто ничего не написал. Начинаю обновлять ВКонтакт и нажимать 347 раз кнопочку «Прочитать остальные комментарии». Так, следующий раз комментарии, следующие два комментарии, следующие три комментарии. Вот, добрался. Ванек пишет: очень приятно слушается, даже не парит, что поют не по-нашему, поскольку я в акцентах не бум-бум, все гармонично, зачет. Юлька, привет тебе. Давно не виделись, не слышались. Пишет: вот очень мелодичная, легкая песня с приятным мужским вокалом. Андрюха пишет: неплохо, хоть и на инглише. Серега Привалов пишет: клево, но ломает меня английский, когда не носитель языка поет. Да, вот тут есть такое дело. Если бы я не знал, что Данила у нас не англичанин, да, если бы он был не Данила, а Дэн, тогда, наверное, я бы не так акцентировал это для себя в голове. А когда знаешь, что чувак-то наш, можно сказать, ну, не питерский, хотел сказать, можно сказать, рязанский, да? Но пусть будет питерский. Уже какая-то вот ложится такая вот маленькая тень. Но это ладно. Так, ну и в принципе все. Все, больше никто ничего не написал. Данил, мне нравится, что ты делаешь. На самом деле, ну по-английски. Ну, может, оно даже лучше. Потому что я человек, который тексты вообще не слушает. А в твоем случае мне их и не обязательно слушать вообще. Я ни на чем не зацикливаюсь. Я слышу полностью всю аранжировку, все музыкальные задумки, и пока мне все это нравится. Вот. Так что от меня галочка будет. Едем дальше. А далее у нас группа. Группа тоже из Питера. Васек. Васек там, который был в Туле и не зашел, не заехал, не позвонил, не написал. Вот за это я не поставлю галочку твоей песни, понял? Я на тебя обиделся прям практически на всю жизнь. Группа «Фильм» сейчас у нас будет. Я так понял, новенький трек у них появился. «Свет прячется в ночь» называется трек. Ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, пишите комментарии. Так, я же не посмотрел, а может что-то там у них написано. Ну-ка. А ничего у них не написано. Вот, поэтому ставим, слушаем. Группа «Фильм», «Свет прячется в ночь», город Питер. Полетели, попрыгали, поехали, подискордили.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат

Итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных, почти 10 часов вечера по Москве. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, и пока звучала группа «Фильм», я совершенно спокойненько включил микрофончик и поболтал с эфирным чатом в Дискорде, да, мог туда потрепаться. А все, кто не подключились к Дискорду, они слушали только радио. Вот, ну, тут уже решайте, кому что свое. Вот пишет группа «Мехология», приятный вечер, воспоминаний, недаром праздник 7 ноября. Да, кстати, только в России можно в ноябре услышать «С октябрем тебя». С октябрем тебя. Вот. Итак, «Мехология» пишет: голосую за. Камоныч пишет: меня сегодня искупают в бочке с детства. Олдскулы сводит мощно, будто в парке гуляю и слышу магнитофон. Димка Болтовый пишет: Витька закурил, короче. Далее Антоха пишет: неплохо, так бы Цой пел в наше время. Далее, что там у нас запахло поребриками, написали мне. И что-то вот еще царапают. Давайте я пока обновлю ВКонтакт. Пока я буду нажимать 344 раза кнопку «Почитать комментарий дальше», я расскажу, почему пахнет Цоем. Потому что на самом деле группа «Фильм», она очень много своего творчества посвящает именно группе «Кино». Я так понял, они у нас основные в Камчатке. Я так понял, даже там они и подруливают. Но до Питера доберусь, узнаю. Думаю, ребята в гости позовут. Вот, так что, в принципе, они вот в этой стезе и работают осознанно, осмысленно и как бы вот, вот так вот. Так, обновился у меня, добрался я до комментариев во ВКонтакте. Вот Васек пишет: да, Захар, косяк за нами, в следующий раз обязательно свяжемся. Все быстро было, проездом, к сожалению. Но не прощу засранцев никогда. Так, Колка пишет: хорошо, а вот если бы в типа припеве кто-то пел в октаву, то было бы все охуенно. Ну, может быть. Может быть, да, кстати. Цой фальцетом не брезговал. Так, Ванек Привалов пишет: повеяло чем-то из юности, с удовольствием слушаю, ребята, молодцы. Андрюха написал: не люблю сравнивать группы, но чем-то кино. А, ну я уже ответил. Я уже ответил на этот вопрос. Вот, Серега предполагает, что это кавер. Я слышал эту песню, не знаю, вот вряд ли. Мне кажется, нет, это не кавер. Ну-ка, Васек, поведай нам на эту тему. Уж я-то, как знатный киноман, по-моему, у Цоя все песни знаю. Я такой песни у Виктора не помню. Так, что там нам еще? Анжелка. Анжелка добавилась к нам в Дискорд. Привет тебе тут. Мы тебе тут рады. Так, Антоха вот пишет: если перед эфиром поймать песню Редбери, то эфир будет вкусным. Ну, может быть, может быть. Так, далее. Серега Ставроград пишет: песня для переслушки. По музыке все в стиле исполнения. А вот поэзия рвана фразами. Трудно склеить на лету в целый смысл. В целый смысл. Ну, наверное. Ну, я как бы человек, который не слушает. Мне сложно по этому поводу что-то сказать. Наверное. Так, Стрела Морфея у нас нарисовались. Привет вам, ребята. Светка вот пишет: я в дороге, Морфей на больничном, но мыслями мы с неформаткой. Привет, Светка. Не знаю, ну, надеюсь, слышишь. Я периодически слушаю неформатку в дороге, пока позволяет связь. Так, ну и все. Собственно, по треку больше никто ничего не написал. Васек, молодцы. Жду вас все-таки в гостях. Ну, или вы нас ждите в Питере. Едем пока дальше. Так, а что вот у меня висит в Дискорде 2? Циферка 2. Это значит, что кто-то что-то написал. А, вот, все. Надо было просто ткнуть на мышке. Итак, едем дальше. Далее у нас проект «Контракурск». Так, надо мне позакрывать. Вот, «Improve Religion» отзвучал. Фильм отзвучал. Так, все, остались только нужные. Так, проект «Контракурск», ну, собственно, город Курск,
Трек называется «Матрос». Ну и, собственно, написал он следующее. Все о том же, о нашей истории. Ставим, слушаем, комментируем. А, музыканты, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылки на свои группы, сайты, ближайшие какие-то мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали. Контра Курск, Курск, Матрос.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, я тут развлекаюсь. Кстати, в Дискорде, смотрите, там есть настроечки. Вот внизу в чате слева там есть настройки звука. Если вы себе включите слышать звук, то вы будете слышать, что я за эфиром говорю. А я периодически туда побрякиваю. Вот, Камоныч меня слышит.
3: Он один, походу, слышит. Он настроился.
2: Не, а сейчас же потихонечку, подожди. Сейчас народ привыкнет. Разберутся в этой хреновине. Потому что штука действительно очень удобная. Мне очень понравилось. Я пока в восторге. Вот. Тебя, говорит, слышно хорошо, но ты меня не услышал. Я голосом... Нет, все правильно, я отключил. То есть, ну, у меня же эфир, ну, нахрена мне тут лишние голоса? То есть, я включил, чтобы меня все слышали, а мне это все пока
3: Короче,
2: не надо.
3: Один он должен разговаривать.
2: Да, я как самый главный в этом чате. Только я могу во время эфиров говорить. Вот, все остальные могут только слушать. Ладно, так... Что там у нас? Анжелка пишет, Колка злой, никак не может попасть
3: Надо
2: в Дискорд. Ничего, сейчас разберется. Вон Ставроград кинул вам, Серега, в Дискорд скриншот, где включить звук. Так, ладно, давайте вернемся все-таки к треку. Только что у нас отзвучала группа «Контра Курск» с треком «Матрос». И как нельзя лучше, да, кстати. Вот, кстати, друзья, я ведь специально не подбирал к 7 ноября треков. Вот честно скажу. Но смотрите, как интересно получается. Вот праздник, он сам, понимаешь, выперся вперед и делает все для того, чтобы мы прониклись. На самом деле есть что вспомнить. И мне в Советском Союзе жилось хорошо. Не знаю, как вам. Так, ладно, что там пишет нам народ. Так, не жалейте сил. А, это все не то. Вот, Слайк пишет, не мое ни по тексту, ни по музыке, так что постою в стороночке, в оценке, хотя Курск для меня близкий город. Мехология пишут, песня к сегодняшнему празднику. Анжелке хорошо, Антоху впечатляет. Родик пишет, шумные ребята, хорошо. Мехология пишет, зажигательный трек, я уже слышал его, очень понравился. Так, далее. Далее начинаю обновлять ВКонтакт. Ну, а что? Кто же нам запретит поупражняться в нажатиях мышкой? Вот, а уж чем-чем, а по нажатиям мышки у меня черный пояс, поэтому я, в принципе, начинаю показать следующие комментарии. Раз... Показать следующие комментарии. Два. Поэтому я, в принципе, начинаю. Показать следующие комментарии. Раз. Показать следующие комментарии. Два. Показать следующие комментарии.

0: Ты знаешь, ну, может быть, где-то очень далеко. Так, «Стоять, Зорька», у меня запел следующий трек. Вот, поменяем. Где-то очень далеко, может быть, да, можно вернуться к... Можно вернуться к... К монголу Шаудану. Я пока говорил, я забыл, что говорил, потому что увидел сообщение от Колки: «Найдите меня там». Твою мать, блядь. Коль, мы еще сами не разобрали, мы сами-то еле нашлись. Вот раз ты уже там зарегистрировался, значит, теперь тебе достаточно вот в ту ссылку тыкнуть, которая написана в теме. Да, там приглашение. Ты кликаешь по этой ссылке и сразу...
1: Тюкай туда.
0: Сразу попадаешь к общему диалогу вот нашему. Так, тематика похожа на «Монгол Шаудан», пишет Мишаня Чепинога. Далее, 84... Все, друг, я понял, ты гораздо старше меня. Ты очень старый. Ты очень старый, Колка. Ладно, тем не менее, едем дальше. Едем дальше. И далее у нас вокал, который не спутаешь ни с кем. Ни с кем не спутаешь. И я думаю, сейчас... Короче, вот появился свежий трек. Он тут же появился на сайте Неформатного радио. И я как только увидел, я понял, не слушая, что надо брать. Надо брать! Юля Глебова и группа «Час пик». Трек называется «Малюй». Город Минск. Ставим, слушаем. Сейчас я, конечно, погляжу. Мне кажется, там описалого нет никакого. Потому что... А, нет, вот есть, смотрите, появилась. Юлия Глебова, группа «Час пик», Минская команда, исполняющая песни на русском и белорусском языках. Стиль-рок. Первый, кто ввел белорусские цимбалы в постоянный состав рок-группы нефольклорного направления. И где на цимбалах играет вокалистка. Одновременно или поочередно с пением. Вот, все, дальше читать не буду. Ссылочку сейчас обязательно приложу. Я думаю, сейчас у многих уши отдохнут. Поэтому ставим, слушаем. Юля Глебова, «Малюй» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну, не знаю, кому как, по-моему, шикарно. Ну, просто шикарно. Юлька, молодец, молодец. Вот я всегда и в каждом эфире говорю, просто молодец. Никогда ни с кем не спутаешь этот вокал. Это прям, ну, замечательно. Ладно, начинаю читать хвалебно. А, ну, во-первых, хочу Колку поздравить. Колка. Ладно, я беру свои слова обратно. Ты не очень старое говно. Вот, ты прям уже породнее стал. Разобрался с Дискордом, подключился к общему чату. Вот, ну и все-таки возвращаюсь я к комментариям. Начинаю читать, конечно же, в Дискорде. Вот. Натаха вот спрашивает, разве не было у нас Малю? Нет, трека этого не было у нас, потому что его Юля совсем недавно загрузила, буквально там, я не знаю, может, 2-3 дня назад. И я тут же его прям забрал в эфир, даже слушать не стал, чтобы вот испытать вот этот кайф именно вместе со всеми. Вот, так, да, на белорусском поет Юля. Колка вот пишет, я всегда за земляков, все очень хорошо, но, блин, реально ненавижу этот искусственный язык. Но не знаю, это говорит сейчас белорус, который сидит в Бобруйске и ненавидит искусственный язык. Но, скажем так, он искусственный для нас, кто выросли в 70-х, 80-х годах, потому что все-таки русский был родным. А те, кто были, скажем так, до этих, наверное, до 60-х годов, когда так повально не заставляли всех говорить на русском, для них он все-таки не искусственный, я думаю, для них он родной. Так, Славик пишет, вот приятно услышать рок с текстом по-белорусски, привет Минску из Минска, и цимбалы гармонично звучат. Антоха вот написал, эх, ма, хорошечно. Не этот. Далее, Анжелка пишет, вот молодцы минчане. Камоныч пишет, овер офигенно, люблю такой надрыв в голосе и слова крепкие. Юля Глебова в плеер и в загугли. В плеер и в загугли. Это что такое в плеер и в загугли? Так, Настюха пишет, не слушаю текст, тут он не нужен, очень эмоционально, здорово. Так, Натаха вот пишет, эта песня была в белорусской песне года. Что тут обсуждать? Да как бы, ну хотя бы повосхищаться, но Юльке ж приятно, ё-моё. Так, все, перехожу, теперь я перехожу. А, вот еще 400. Ой, тут много еще сапфил. Молодцы какие вы, что вы все в Дискорд ушли. Какие вы молодцы. Андрюха пишет, да, добротно. Мехология пишет, в последнее время братья белорусы радуют. Далее. Камоныч пишет, я вот и местную песню не слушаю, а бывают же крутые песни. Колка у нас, блин, русский. Хмелю, вспомни, русский. Русский ты наш. Ладно, а теперь я обновляю ВКонтакт и начинаю тыкать кнопочку «Показать следующий комментарий». Я буду считать. Я буду это делать занудно, менторским тоном, чтобы вы поняли, что ВКонтакт стал злом и надо уходить в Дискорд. Итак, первые следующие комментарии. Опять «Показать следующий комментарий». Далее третий раз показать следующий комментарий. Четвертый раз показать следующий комментарий. Вот, добрался я наконец-то. Вот, Юлька пишет, группа называется «Час спик». Ну, я по-моему, это зачитал. Я это зачитаю. Надеюсь, пишет, белорусская мова никого не расстроит. Нет, никто никого не расстроит. Так, Малю, это по-русски «Рисуй». Серега вот Привалов пишет «Огонь». Димка Гашек пишет, такой вокал мне нравится. Ванька пишет, я впечатлен, очень все необычно, здорово. Андрюха пишет, до этого я уже говорил, из белорусских исполнителей любимых у меня двое, Ворона и Юля Глебова. Прекрасный белорусский вокал, прекрасная музыка. Что касается данного трека, как всегда, на высоте. Так, Димка пытается жирные смайлы писать. Дим, не помогают больше жирные смайлы. Больше они не помогают, поэтому мы из ВКонтакта и ушли. Так, ну и все как бы. Вот Юлька Колки пишет, что язык далеко не искусственный. Он был государственным. ВКЛ. Как бы даже. Если вы в курсе про период Великого княжества Литовского в белорусской истории. Но мы выяснили, что Колка русский. Он русский. Вот, ладно. Так, что там у нас еще? Кто-то еще что-то написал у нас. А, вот, загуглил. Загуглил, Юля красавица, надо бы и песни загуглить, но лень. Вот, ладно, все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас еще одни братья-белорусы. И песня достаточно интересная. Вот, наконец-то мне хоть одна... ну, не одна, уже несколько есть песен, которые мне нравятся у Интерсекта, но все еще меня как-то вот коробит именно сам факт сведения. Вот, Слай, хочешь обижайся на меня, хочешь не обижайся, но, ну, не знаю, вот как-то не лежит у меня такой вот стиль звука. Я понимаю, что вы так делаете специально, ну, вот как-то так. А песняга достаточно интересная получилась. Итак, ставим. Группа Интерсект, трек называется «Париж», ссылочку сейчас кину, это у нас город Минск, собственно, ставим, слушаем, поехали, ссылка сейчас будет.

увидев, умрем, но не завтра. Пусть причуды прелестные дарит нам несть фиолетовый ветер Монмартра. Мы с тобой подорвемся в Булонь, возле Лувра поймав нагло тачку, там крыла отстегнув, разрешив.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:29 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Вот, только что у нас отзвучала группа Интерсект со своим треком «Париж». Вот, и, Слайк, я могу тебе сказать, вот, пометь этот день в календаре, прям жирным красным кругом обведи. Наконец-то я услышал в записях, я не говорю про концерты, не говорю про всю группу, я говорю именно про записи, я услышал жизнь, вот, то есть, вот, песня начала жить, действительно. То есть, Слайк, если ты тренировался, то вот я тебе могу сказать, что ты сейчас перешел на стадию, когда у тебя начинает здорово получаться. Двигайся дальше в эту сторону, и я думаю, вот ты перестанешь на меня обижаться, и начнут появляться треки Интерсект все-таки почаще в ротации неформатного радио, потому что тут жизнь появилась. Это меня радует. Так, начинаю читать комментарии. Сейчас пролистаю вверх. Вот, Колка пишет: «Мне нравится». «Мне нравится». Настюха сравнила с крематорием. Ну, видимо, с ранним. Пишет: «Классно». Камоныч пишет: «Ирония и пародия». Кайф. Далее Андрюха вот пишет: «Текстата продуманы хорошо». Анжелка пишет: «Мне нравится». Настюхе скрипочки понравились. «Хорошо», пишет. Антоха вот написал: «ДДТ в стиле скачать с элементами фолка. Звучит интересно, хотя по сведению, да». Так, далее. Родик пишет: «Песня кайфота, скрипки и все инструменты вкатывают». Далее. Вот «Мифологии» тоже не хватает чутка мяса в звуке. А Настюха пишет: «Мясо отбито просто хорошо». Слайк вот написал: «Если кому интересно, стиль — это смесь французского шансона с европейской полькой». А ты знаешь, мне вот интересно, это ты чем ее делал? Это что звучало вместо тромбона? Это подмышкой хлюпали или ты ртом эти звуки издавал? Я не стебусь, правда, интересно получилось, здорово. Она вот прям вот эта пукалка звучит прикольно. Так, далее, что там Колка пишет: «Не надо там мясо, все зашибись». Анжелка написала: «Диетическое мяско». Нет, здорово, здорово, честно говорю, хорошо получается. Так, вот Андрюха пишет: «Классная песня, бубен песни нужен». Нужен бубен песни. Вот. Далее Серега вот пишет: «Хорошо на самом деле». «Хорошо на самом деле». Слайк вот предполагает, что по сведению просто надо до дури добавить герц. Не-не-не. Не-не-не. Все, вот ты сейчас хорошо движешься, вот прям в нужном направлении. У тебя начало здорово получаться. Ладно, едем. А, нет, не едем еще. Подождите. Теперь мы начинаем нудно обновлять тему во ВКонтакте. Так, сейчас я сперва пролистаю вверх. Я буду все комментировать, что я делаю. Я все еще листаю вверх. Потому что он у меня обновился. Теперь начинаю нажимать «Показать следующий комментарий». Раз. «Показать следующий комментарий». Два. «Показать следующий комментарий». Три. Вы поняли, почему я ненавижу ВКонтакт? «Показать следующий комментарий». Четыре. «Показать следующий комментарий». Пять. Вот, добрался до конца комментариев. Итак, начинаю читать. Смайлом пытается Димка победить ВКонтакт. Нет, не победишь. Ощущение, пишет, супер, будто фильм смотришь советский. Андрюха пишет: «Хорошая песняга». А что со сведением не так? Не скажу. Не скажу. Так, далее. Димка пишет: «Изначально напомнили ДДТ 80-х. Юрец вот пишет: «Париж дико доставила песня, бодро». Серега написал: «Годнота». Ванька пишет: «Это интересно, песня написана под впечатлением от поездки в Париж. Так хочет, так сказать, отчет о своих приключениях». Прикольно. Вот. На самом деле, это мечта о поездке в Париж, написал Слайк. Далее. Так бы не стал слушать, но под алкоголь прям то, что нужно, написал Серега. Вот. А у Димки жирный смайл работает. Слушай, а у меня не работает. У меня не работает жирный смайл, хоть убей. Ладно. Едем дальше. Едем дальше. И финальная композиция сегодняшней программы. У нас проект «Платон», город Питер. «Знаки зодиака» называется трек. Про себя ничего Платон не написал, поэтому ставим, собственно, слушаем. Ссылочки сейчас кину и в Дискорд, и в ВКонтакт. Поехали.

0: Итак, друзья, я только что отзвучал проект «Платон», и я в припеве прям сразу вспомнил и «Шоколадного зайца», вот этого негритосного, и «Зайку мою, я твой зайчик» Филиппа Киркорова. Вот все как-то прозвучало, ну вот эта рыбка моя, она была прям, ну вот совсем ни к чему, мне так кажется. Я не знаю, Платон, если ты нас сейчас слышишь, напиши нам куда-нибудь, что тебя сподвигло такое спеть, потому что, ну, как бы, ну, вообще не вяжется с музыкой такая фраза. Вот. Так, Юлька присоединилась к нашему дискорду, с чем тебя и поздравляю. Молодец, давно пора было сюда занырнуть к нам. Вот, ну и начинаю читать комментарии по треку. Вот, прям метол написала Натаха у нас. Далее, пошла жара, пишет «Мифология». Далее Анжелка пишет: отличная песня, в принципе, как и все. Далее вот Лепса напомнила: рыбка моя, зайка моя, вот это многих смутило. Антоха пишет: музон зашел, вокал как-то не очень. Колка пишет: в принципе, нормально все. И очень похоже манерно на грышу на нашего, понимаешь, Лепса. Лепсаридзе. Так, Родик пишет: голос хороший, округленные звуки самые в английский уметь. Не ожидал такого поворота из места в Леганца. Да, вот Лавру не понравилось. Лавру не понравилось. Так, Натаха вот пишет: все так серьезно начиналось, голос вроде на месте, а вот слова попса. Но все равно прошлым веком попахивает. Так, Слайк пишет: энергичное окончание эфира, есть впечатление немного отсутствия гармоничности музыкального преподнесения между вступлением, куплетами и припевами. Наверное, только у меня, но против энергетики не попрешь. Андрюха пишет: муз хорош, текст слишком лайтовый. Мифология пишет: бэк-вокал просится, понравилось. Так, далее, что там? Против энергетики не попрешь, 220 вольт решают, написал Комодик Комуныч. И что там? Так, вот Юлька пишет: понравилась музыка мне. А Серега пишет: такую мощь, да на благо народа. Да, не, как там писал классик, у нас нет, что-то там народу прочнее. Гвозди бы делать из этих людей. Так, ну попробую я сейчас жирный смайл во ВКонтакте. Ну-ка, ЖС. Отправить. Нет, мне жирный смайл не помогает, как ни странно. Обновляю страничку во ВКонтакте и начинаю муторно, муторно и педантично нажимать кнопку. Ну, сейчас сперва я до нее докручу. Вот, показать следующий комментарий. Раз. Показать следующий комментарий. Два. Показать следующий. Три. Далее. Вы все еще не перебрались в Дискорд, друзья? Все в Дискорд. Все в Дискорд ищем. Там неформатное. Латинскими все как положено. Мы там всей толпой. Так, вот, добрался. Наконец-то я добрался. Так, Димка вот написал: насмешка над русским металлом. Андрюха пишет: неплохо, слухать можно. Далее, не всяк, дальше погружаюсь в лоно Морфея. Всем добра, давай, Димка, спокойной ночи. Тем более, что трек последний. Ничего страшного. Далее, что у меня происходит? У меня... не играет. А, у меня кончился просто бэк-вокал, да? Ну, давайте мы его запустим, чтобы он плынцал там что-нибудь. Так, Серега пишет: съешь, Степ, про рыбку-то. Не знаю. Не прочуяли тонкой иронии вы, граждане. Может быть, может быть. Андрюхе рыбка моя уши тоже резанула. На Лепса не похоже, пишет. Анжелка спрашивает, есть ли здесь еще хоть кто-то. И все. Нету больше никого во ВКонтакте. А ВКонтакт теряет пользователей. Так, ну и, собственно, все. Все. Все. Больше ничего. Больше ничего у нас не написали ни в Дискорде, ни во ВКонтакте. И, собственно, объявляю программу «Неформатный миксер» от 7 ноября закрытой. Друзья, Сегодня вечером я должен был выложить запись вчерашней бомбардировки, но чую, не могу уже, сил нету, потому что сегодня отпахал, как собака страшная. Завтра утром у меня будет времечко, буду ждать нужного звонка, и выложу я завтра утром тогда и сегодняшний миксер, и вчерашнюю бомбардировку. Голосовалка будет обязательно приклеена. Для тех, кто еще не знает, как это работает, в течение недели ставим галочки, там делаем репосты, зовем друзей проголосовать, и через неделю выберем победителя сегодняшней программы. Победитель, конечно же, попадет в постоянную ротацию неформатного радио, ну и целую неделю будет звучать в треках недели. Соответственно, плюсом еще на баланс музыканта упадет 1000 неформатных рублей. Чего там еще у нас? Ну и как бы все из ништяков. И что еще хотел сказать? Коляна, что я хотел сказать? Башкой мотать. Она отказывается разговаривать. Это радиоведущий, который кивает в микрофон. Постоянно кивает в микрофон. Друзья, спасибо всем, кто с нами был этим вечером. Вот, спасибо, что общались. Нам было с вами здорово. Пусть все у всех будет хорошо. Не болейте. Серега, расскажи мне, кто будет у тебя завтра в гостях. А, я знаю, кто у тебя будет в гостях. Завтра в программе «Мысли о смысле» в гостях у Сергея Ставрограда будет Артем Жданов, по-моему, если я все правильно понял. Да, вот, Артем Жданов будет. И собирайтесь всем завтра слушать. Это будет в 7 часов вечера. Все. Всем пока. Коляновна, скажи что-нибудь.
1: Всем пока.
0: Вот, она грустно говорит всем привет, потом грустно говорит всем пока.
1: Сейчас тебе будет весело.
0: Сейчас мне будет весело. Сейчас мне будут бороду мою седую дергать. Все, ребят, всем счастливо, всем удачи, не болейте, любите друг друга, услышимся.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных остров чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, пошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели неформатного радио. Сегодня 15 ноября. И с вами программа «Мысли о смысле». Я Сергей Ставроград. Я не знаю, где какая погода сейчас, но у нас сегодня был первый снежок. Вернее, он с вечера начался, днем было солнышко. Сейчас все растаяло. Наш гость сегодняшней программы – это Сергей Привалов, группа «Юмгайр». Здравствуй, Сергей.
1: Всем привет. Привет, Серег.
0: Привет. Так, ты у нас представляешь географически Москва. Город Москву. Москву. Как там с погодой? Все хорошо?
1: Москва, столица. Темно на улице, не знаю. Целый день из дома не выходил, ждал.
0: Все понял. У тебя работа ночная, я в курсе. Так, Серега, сразу, наверное, с карьера к... Ой, вернее, как это... С корабля на бал. Сразу зачитаю тебе твои права и обязанности. Как у нас завелось с самого первого выпуска. Слушай внимательно, не говори, что ты не слышал. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего... Не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в судьбе. Уразумел?
1: А то. Всегда готов.
0: А то. Что-нибудь еще пояснить в этом плане? Нет? Все.
1: Да нет, поехали.
0: Замечательно. Серега, я знаю, что еще до недавнего времени вы группой выступали под другим названием. Ты сообщи, пожалуйста, чем был вызвана нужда ребрендинга и какова история сейчас группы? То есть ты там сейчас на проводе один, двое, трое, четверо, вся группа.
1: Ну, я один отдуваюсь, у меня как авторы песен делегировали пояснять за смысл, что логично. Вот. А история группы такова. Мы там какое-то время, да, играли, назывались Гиперболоид. Всем нравилось, хорошо играли, потом что-то как-то стали, разбежались. Про ребрендинг думали давно, потому что как-то, ну, Гиперболоид, ну, блин, ну, мычали. В общем, долго думали, придумали, надо разбежать.
0: Ну, вообще-то даже совсем не оригинально, скажем так, да? Абсолютно. Сколько гиперболоидов, да, было уже.
1: Мы вообще смеялись, что надо в фильм переименоваться. Ну, как-то, если Цой переименовался из Гарина Гиперболоида в кино, то нам надо фильм.
0: Так.
1: Ну, в результате переименовались в Юмгайр. Вот. Ну, как, собственно, история группы очень простая. Мы такие ребята с нашего двора. Вот, как-то собрались, мы хотим играть. Вот. А я говорю, а у меня песни есть. Он говорит, а давай вот их играть. Вот и играем. Уже так прилично.
0: Вот. А сейчас вам сколько лет, ребята, со двора?
1: Ну, в смысле возраста или сколько лет группе?
0: Ну и группе, и когда вы во дворе собрались, и сейчас.
1: Вот. Ну, как с переменным успехом. Группе, на самом деле, если считать вместе с Гиперболоидом, то, наверное, около 7. Если считать отдельно как Юмгайр, то год. То есть, вот как мы начали, как вот сейчас и работаем. Вот. А, ну, нам чуть за 30 всем. Мы уже такие не мальчики.
0: То есть, год основания группы во дворе?
1: Да. Нет, какой? Год основания группы во дворе их просто столько было. Гиперболоид — это единственное, которое на сцену вышло. Все остальные там уже не упомнишь. Это десятки просто коллективов создавались, причем примерно одними и теми же людьми с незначительными... изменениями.
0: Хорошо. Сергей, твое начало творческого пути, раз ты один там сидишь, отдуваешься за все ваши группы и за последнюю в том числе, твой творческий путь. И я так понимаю, что все песни, которые исполнялись в коллективе, где ты участвовал, твое авторство?
1: Ну, в основном. Нет, есть еще не мое, но их меньше.
0: Их меньше. Итак, начало твоего творческого пути.
1: А как-то было мне 13 лет, я был депрессивным подростком. И у нас как раз первые вот эти поигрушки на гитарах совместные начинались. И что-то и песен не было какие-то, какие были были не очень. Я думаю, дай-ка я попробую написать. И я вот весь свой депресняк как вот вывалил песню. Вот она получилась, до сих пор поем.
0: Ну, извини меня, там сколько, депрессивный подросток, это с 13 или там с 15-16.
1: Ну вот, где-то с 13,
0: до, чуть, да. Да, с 13 до чуть больше 30, это приличный период, в общем-то, истории, а у тебя всего вот три песни ты как-то вот оставил,
1: скромно. Это три записано, мы вот что-то никак со студиями не очень дружим. Будет больше. Вот. Насколько записано, столько выложено.
0: Ну, то есть ты зачеркнул всю прошлую жизнь и все прошлые творческие плоды где-то...
1: Не-не-не-не-не, ни в коем случае.
0: В яме, что ли, компостной находится? Где это
1: ни
0: все?
1: Ни в коем случае ничего не зачеркнуто, просто ничего не записано.
0: Ну, колись, где тайник? Где тайник и где
1: там
0: это все? Там опять-то
1: отвратительно, я не признаюсь. Мы все перепишем по новой, все выложим. Обязательно все будем не форматку кидать, все услышится.
0: Конкретный партизан.
1: Как только будет записано, сразу все будет. Вот, кстати, не далее, наверное, чем через недельки две, может быть, месяц, вот выложим еще одну.
0: Угу.
1: Она уже есть, вот ждет своего часа.
0: Так, ладно, из того, что ты нам предоставил, скажем так, с барского плеча, я решил, начнем с девушки из Ухты. Девочка из Ухты. Да, песня, ну, насчет хорошей-нехорошей, это, наверное, все-таки слушатели судят, а не
1: ну,
0: авторы, и критики. Не авторы
1: нравится,
0: и критики.
1: Например.
0: Ну, судя по тому, что она попала в тройку ваших избранниц из всего творческого длинного пути, наверное, да, она прикипела. Но тема-то сама по себе, ну, тоже заезженная все-таки, на мой взгляд. Там всякие девушки Просковьи, там еще что-то, там стёб над, собственно, провинциалами, прибывшими в столицу. Ты сам москвич?
1: Да, я москвич.
0: Ну вот это не ваш родной снобизм московский?
1: Нет, тут если не заметил, там же фишка, что герой песни, от которой ведется повествование, он, собственно, не лучше.
0: Ну это ты.
1: Там, в чем смысл-то? Ну это я.
0: Ну это ты.
1: Герой песни.
0: Нет, там конкретно ты себя называешь. Я Серега, привет.
1: Ну да.
0: Ну да. Ну, то есть, я просто там, Стёба, как бы, я там услышал молодость, прикол. Ну, конечно, прикольно. Я сам прекрасно понимаю вас.
1: Молодость. Не, на самом деле, просто в этой песне конкретная предыстория, конкретный прообраз. Вот. Как-то так вот зацепило, что песня написала.
0: Ладно, ладно. Давай поставим нашему неформатному эту песню, да, не будем долго
1: мы... Не будем томить, да.
0: Так, девочка из Ухты от группы Юмгайр из Москвы. Ну что, рок-птички, полетели?

0: Ну что? Девчонка из Ухты приехала. А когда она приехала, кстати? Сколько лет этой песне?
1: Ой, дай бог памяти. Это «Пустые холмы» 2010. Вот, помнил точно. Это вот там мы встретили эту девчонку из Ухты. Она так и пришла. Она сказала, я, говорит, вот такая-то, такая-то. Я из Ухты, из республики. Мы все такие, ух ты! Ну вот, собственно, вот как-то так.
0: И рифма родилась тогда.
1: Да, и рифма родилась, а потом уже...
0: Ну, а девчонка... Девчонка еще на горизонте где-то или исчезла?
1: А черт её знает. Ну, я ее видел первый-последний раз тогда.
0: Ну, хотя бы имя, хотя бы имя осталось в памяти.
1: Не помню, не поверишь. Так что, если прообраз отзовется, буду очень рад, если она когда-нибудь найдется.
0: Может, даст бог, она услышит когда-нибудь через кого-нибудь как-то этот эфир и поймет, что она... Она в песне увековечена.
1: Да,
0: группой Юмгайр, Сергеем Приволовым. Так, ну что, я вот, конечно же, не очень хотел бы зацикливаться на той песне, которая сейчас прозвучала, ну, поскольку для меня она, которая сейчас прозвучала, ну, поскольку для меня она... как человек уже зрелого, в возрасте Карлсона, она мало составляет.

0: развивал свой кругозор в этом стиле и в этом жанре исполнения. Если тебе не сложно, ты можешь сказать вообще, на кого вы ориентировались? Вот, ну, я могу сказать, у вас сейчас как-то похоже, вот Ухты там, например, на Зверей. И одновременно, наверное, на Ленинград немножко. Вот ваши гармошки.
1: Скорее на
0: Ленинград
1: такой стиль. Мы ориентировались. Вот. Мне, в принципе.
0: Больше.
1: Да, больше, наверное, к Ленинграду хотелось бы.
0: То есть и вот эта тяга к матюкушничеству тоже оттуда?
1: Это...
0: От Шнурка?
1: Ну как, ну Пушкин тоже матерился в некоторых своих произведениях.
0: Да откуда ты знаешь, ты со, что, со свечкой
1: я
0: стоял,
1: читал.
0: Что ли, материал?
1: Ну, я
0: кто?
1: Читал.
0: Ну, а кто писал? А писал-то кто?
1: Написано было, что Александр Сергеевич. Ну, ну я, в принципе, в этом просто ничего не вижу страшного. Ну мат и мат, его все, все им пользуются, фигуры речи. Тут другое дело, когда...
0: Я не все. Да я думаю, многие не пользуются. Ну, ну чё,
1: ну,
0: нет, я просто, я в плане того, что...
1: Нет. Вот, вот, что, вот в чем беда. Когда вот он как-то вставлен, вот. Более-менее органично, то почему нет?
0: Ну, тогда и можно, мне кажется. А когда есть куча красивых, хороших, умных слов. Да даже не умных, пускай глупых, но не настолько примитивных. Вообще это то, что мы употребляем, я вам скажу, это даже не маты. Это бранные речи, бранные слова, которые, в общем-то, на поле боя друг перед другом, так сказать, заводя шеренги, друг другу бросали. И вот, например, многие из... нашего лексикона, то, что мы употребляем, это как раз употребляли монгол-татарский, как говорят. Ну, тоже факт недоказанный.
1: Серьёзно,
0: недоказанный, то есть тюркские какие-то войны для того, чтобы обидеть наших воинов и чтобы, в общем-то...
1: Не, ну...
0: В общем-то, это такое удаль молодецкое такое, но я вот да. Честно скажу, я... Да, я дай договорю, подожди,
1: давай,
0: сейчас
1: давай,
0: тебе дам слово, да. Я просто не очень понимаю, опять же, со высоты своего возраста Карлсона, почему не углубиться в, в красоту языка русского, наполненного таким количеством неизвестных слов, а надо вот вставить, ну, по меньшей мере, назову пошлятина, вот. То, что употребляется и пропагандируется Шнурком. Вот почему? Мы с тобой до передачи насчет одной песни, которую ты хотел поставить тоже в эфир.
1: Угу.
0: Недолго, но так беседовали. Я, конечно, принципиально. То, что красным по черному на сайте неформатки написано, это незыблемо. Меня не устраивает объяснение. Все говорят, да ничего страшного. Это ерунда. Это окна Авертона, сработавшие, и до сих пор вот эта формулировочка внедренная кем-то там срабатывает. Объясни мне вот глубоко и хорошо. Вот с тобой родители общались матом или бабушка с дедушкой. Откуда это? Это же не твое, наверняка не семейное. Не, там, не то, чему тебя в школе учили или... то где-то там романтических чувств набирался. Ты с девушками тоже наверняка матом не общаешься. Вот объясни мне все-таки, почему надо оправдывать вот это вот отсутствие познания глубины русского языка?
1: А, Кеннет, правда отсутствие познания русского языка? У меня просто не такие глубокие познания русского языка. Я всю жизнь общаюсь матом, я даже не помню, когда это началось. Ну вот ты как-то, ну вот это, вот это... Ты меня прям в тупик поставил. То есть, ну, для меня это настолько неважно, вот, что я даже никогда не задумывался по каких-то... Почему нет вот так? Тут все, что могу тебе сказать. Почему бы и нет? Почему бы и не мат?
0: Ну да, почему бы...
1: А мате писать целый научный...
0: Поковыряв.
1: Вот. Люди изучают некоторые, этот, по-моему, кто-то там...
0: А на тебе что, природа отдохнула, что ли? Я что-то не понял. Говорит, пап с мамой писали научные работы. Не матом
1: не,
0: же.
1: Не, не пап с мамой. Я говорю, в принципе, про мат писали научные работы.
0: Вот. Ну, и это окна Авертона.
1: Ну, в конце
0: про концов... Фейню, про Фейню тоже написали, наверное, уже.
1: Главное,
0: кучу.
1: Чтобы было понятно. Вот мат — это понятно. А если углубиться в словесные вензеля сильно глубоко, мысль потеряется.

0: Какая мысль
1: Ну,
0: потеряется?
1: которая заложена. Ну, грубо говоря, чем больше красивости, тем, как правило, за фантиком меньше содержания.
0: Не знаю, не знаю. Как по мне, так, ну, хотя бы овощные какие-то заменители этих слов можно употреблять.
1: Ну, вот это как раз пошло, Серег. Вот овощные заменители, вот это.
0: Ну, почему? Ну, если ты говоришь, хреновая вещь, то почему она не может быть действительно горькой?
1: Сереж, ты меня прости, если она не хреновая, а вот прям вот, ну не хреновая. Ну зачем говорить хреновая?
0: Ну, потому что я говорю так.
1: Ну, ты говоришь так, я.
0: Вот смотри, смотри, у тебя название группы сейчас Юмгайр. Тоже в начале нашего общения, еще до эфирного, я почему-то, ну, мне как-то так из моих познаний показалось, что это название из какой-то морской темы, там. И я
1: Нет,
0: тебя спросил, это морская тема, а ты мне ответил на это что?
1: не, это совсем не морская тема. Мы это слово придумали, скомпилировав два. Вот, философа Дэвида Юма, вот, и Гайр. Ну, чтобы получилось философ аллегорично. Ну,
0: Ну, ты
1: как-то
0: поясни,
1: так.
0: кто такой Гайер. Ну, Юма
1: Гайр,
0: все слышали, да.
1: Гайр это как раз вот о глубине познания русского языка. Это русское слово, означает шут, если перевести. Вот. А Юм — это Дэвид Юм, философ середины XVIII века.
0: Чё
1: Вот.
0: проповедовал?
1: Проповедовал материализм, проповедовал...
0: Еще та собака, короче, да?
1: Да, ну и
0: Материализм.
1: представь, эмпиризм, номинализм.
0: Он где закончил жизнь свою? Ну, коль,
1: Там же
0: увы, его имя...
1: в Шотландии, в Эдинбурге,
0: Годы?
1: 1776
0: А,
1: году,
0: масон.
1: кажется.
0: Натурале. Понятно. Ну, то есть, удостоился-то он чем быть, в названии вашего корабля? Все же.
1: Мне очень цитата понравилось, сейчас, если я вспомню дословно, если не дословно, простите, что чем больше говоришь о себе, тем ближе к тщеславию. Тем ближе к гордыне. По-моему, как-то так это было. Сейчас я попытаюсь найти, воспроизвести точно.
0: Блин, я бы у него спросил, что такое тщеславие тогда.
1: Ну,
0: чувак пишет
1: сейчас
0: на публику и поучает всех, короче,
1: уже не
0: о
1: спросишь.
0: тщеславии говорить.
1: Не, ну он, кстати говоря, он учитель Канта. Вернее, его
0: А что
1: работы.
0: такое Кант? Для меня они оба никто.
1: Ну, тогда о чем мы говорим? Вот.
0: Ну,
1: Как бы.
0: хочу заметить, я закончил исторический факультет, конечно же, философию мы изучали, всех этих чуваков я знаю не понаслышке, но как бы практически они в жизни ничего не поняли.
1: Ну, тут уж извините, кто
0: Я
1: знает
0: еще в институте
1: правду?
0: назвал философию,
1: Кто знает правду?
0: как то, Бог.
1: Ну, Бог не спросишь.
0: Почему? Он на все ответил. Ладно. В одной замечательной книге, которая достаточно для жизни, понимания и проецирования каких-то ситуаций и образов, происходящих сейчас, на то, что уже всегда было. Ну, хорошо, из философов. Я еще в институте назвал философию наукой о заблуждении человечества. То есть, и видно было, сколько философов, столько и философий. То есть никакой
1: Ну,
0: единой точки опоры, и кому куда интересно, тот туда и взбрел. Ну, кто-то с поводырем развивался, кто-то сам себе этих поклонников развивал, говоря о тщеславии, как Юм, наверное. Хорошо, Гайер, ну-ка поясни нам про него.
1: это просто шут. Вот натурально так и вот шут. Вот шут и Гайр —
0: Это
1: это
0: где?
1: синонимы. Это синонимы. Это в
0: Это
1: русском
0: где? В
1: языке.
0: каком словаре?
1: Но это архаизм. Вот. Наверное, в словаре архаизмов найдешь. Наверное, удали тоже есть. Я не
0: Да.
1: заглядывал. О.
0: Я тебе здесь поверю.
1: Но это синоним просто.
0: На время эфира проверю потом.
1: Проверь. Вот шут Орликин.
0: Проверю.
1: О.
0: Так, Серега, у меня еще один такой вопрос. Касательно творческого вашего вот,
1: Внимательно
0: развития.
1: слушаю.
0: Развития, да. Значит, женская тема мы закрыли. Следующая песня, к которой я хочу обратиться и немножко потом о ней поговорить, это песня «Летучий корабль».
1: Угу.
0: Угу. Вот. Песню отнес я к разряду бунт. Такой внутренний, легкий, нежный бунт. Обида на то, что выпечено вперед. И желание, короче, устраниться просто от этой жизни, как-то так в сказочные образы углубившись, там НЛО присутствует, да? Как образ спасения.
1: Ну да.
0: Но у меня вопрос. Все-таки главное в этой песне – это в первом куплете или в припеве?
1: А, как сказать, ну, вот ты меня в тупик ставишь, как разделить-то?
0: А нет, как я должен вести радио, свой эфир? Нет, даже,
1: я сейчас попытаюсь сформулировать и ответить. Нет, наверное, все-таки мысль заложена, естественно, в припеве, потому что она пропагандируется. Вот. А все остальное, это, ну, естественно, сам куплет – это подводка к тому, почему. Вот, почему такой припев? Почему вот так? Вот, что конкретно, почему так? Почему плохо? Ну, вопрос такой из серии, что делать? Ну, знаешь, эту фразу «Останете землю, я сойду».
0: Да нет, ты в принципе-то уже ответил в припеве. Дальше я не знаю, куда ты поплыл. Я тебя немножко назад верну.
1: Да.
0: Вот. В таком случае у меня вопрос. Я почему до песни хочу поговорить, чтобы слушатели наши послушали все-таки песню и озадачились тем, о чем мы говорим, а то, может быть, кому-то непонятно. Бывает такое, что там в комментах читаешь, я ничего не понимаю, о чем они говорят. А вы песни слушаете? Ребята. То, что человеком вообще происходит, то, что у него вызывает возмущение, по большому счету, это от него зависит или исправление, я имею в виду ситуация, от него зависит или все-таки от внешних обстоятельств?
1: Ну, как сказать, все зависит, вообще зависит все от людей, в принципе. Вот, вопрос консолидации.
0: Нет, вот конкретно человек, конкретно берем человека, песня поется от индивидуума.
1: Да.
0: Вот, поскольку ты автор, конкретно поется от тебя. Вот, конкретно недоволен чем-то ты, и конкретно видишь выход только в побеге на НЛО, это ты. Это какой период? Ладно, хорошо, это песня сколько лет назад написана, или она свежачок?
1: Лет, наверное, 10 ей есть уже.
0: Вот. 10?
1: Да. Может, чуть меньше. Вот, сейчас не вспомню. Ну, тоже это период где-то там 2000, может, 8-го, 9-го, 10-го года, что-то в этом духе. Вот, конкретнее не вспомню.
0: Сейчас ты точно так же мыслишь. Ну, судя по всему, что ты. Она одна из трех песен, которые вы оставили. Видимо, настроение осталось.
1: Ну, как ты сказать?
0: Взгляд на жизнь. Желание и взгляд на жизнь. Те же, что и в этой песне.
1: Желание сбежать куда-то? Да нет, желания бежать-то и тогда не было. Ну, вернее. Там, опять же, в песне есть конкретные прообразы, а тут-то я сбежал и, в общем, жизнь свою поменял каким-то макаром. Ну, это, как тебе сказать, это и призыв, и не обязательно, что тут это как вариант сбежать с планеты, как утрированный, а так, ну, что-то...
0: Не-не, это-то я понимаю прекрасно, что это образ побега такой.
1: Вот, но в основном задача была засветить, что... Ну, проблему, общественную проблему, что человек ищет социальной справедливости, каждый, вот. Ну, а ее нет. Есть надстройка, которая... Надстройка эксплуататоров, которая эксплуатирует. Вот, и
0: ты
1: пока...
0: что, у нас же демократия, у нас же американская мечта здесь воплощенная, ну, практически.
1: Ну, демократия не... Кто сказал, что это хорошо? Вот,
0: а что
1: вот.
0: Хорошо?
1: Вот.
0: Что хорошо?
1: А,
0: мы не политики говорим, я просто говорю о мировоззрении, что хорошо.
1: Я о мировоззрении говорю, хорошо социальная справедливость, демократии ее нет.
0: Коммунизм? Ну, проповедовал справедливость социальную, коммунизм.
1: Да,
0: хорошо это?
1: Почему
0: сколько
1: нет?
0: Ты жил в нем? Сколько ты прожил в нем?
1: Ну, я в нем не жил. Ну, как я мог...
0: Вообще не жил.
1: В коммунизме никто не жил. Ну, как я 85-го года.
0: Согласен, 5, ладно.
1: 5 лет.
0: В активной фазе строительства.
1: Да, в активной фазе строительства. Нет, это уже был закат. Уже он превратился в государственный капитализм. Идея-то хорошая.
0: Ну, как да паразиты. Паразиты все сперли из Евангелия, и, конечно, на каком-то еще историческом корневом движении.
1: Не сперли,
0: ну, ладно.
1: Не, на
0: слушай,
1: самом
0: ну плагиат надо называть плагиатом. Ну, вот.
1: Что сразу плагиат?
0: А чем?
1: Ну,
0: модернизация.
1: Во-первых, Евангелие, и до Евангелия были такие мысли, если опять же ты историю ты знаешь. Вот, что это не первое. И коммунизм был там гораздо раньше, Иван, потому что первобытный коммунизм никто не отменял.
0: Прости, ну, ладно, давай.
1: Ты не знаешь, первобытный коммунизм, что
0: коммунизм. Нет, насчет первобытного коммунизма, это я сейчас зафиксирую.
1: Ну смотри,
0: так,
1: когда...
0: Серега.
1: Не-не, ты в любое племя людоедское посмотри, у них первобытный коммунизм, у них все общее, у них все на всех. Это что, коммунизм? Что это коммуна?
0: Ну да, бабуин только ходит самой такой, самой большой дубиной, короче, коммунистически
1: да.
0: От большой ляжки, короче, отгоняет всю шоблу. Так, ладно, все, Серега, это уже Гайер поехал из юма нашего. Так, давай будем слушать песню «Летучий корабль», ребята, «Летучий корабль», слушаем.

0: Улетел корабль, а Серега остался. И продолжу работу в Юмгайре. Так. Ну что, Сергей, ты меня слышишь?
1: Да,
0: ты на связи?
1: Конечно.
0: Да?
1: Ожидаемся.
0: Вот и опять немножко так вернусь. Ну что, ну неужели не нашлось приличного слова? Я манал эту планету. Ёлки зелёные.
1: Ну, там я хотел более неприличное, потом.
0: Ну, дешевый попуризм-то, Йоханый Бабай, а? Ну, вот смотри, Йоханый Бабай то звучит приличнее.
1: Я считаю эту трусостью замещение слов, которые, ну вот, должно быть так. Ну вот хочется так. А это, ну как, вот хрен, не хрен, ну как трусливо, что не знаю. Ну, хочется.
0: Почему
1: сказать.
0: Трусливо?
1: Не хрен.
0: Почему трусливо? Скажи. Во всяком случае, при детях можно выразиться. И ты на улице, когда выходишь, я не знаю, в какой... Я был в школе, у нас никто не матюкался.
1: Это при тебе.
0: Это было неприлично. Ну, я понимаю, у вас трудное детство, демократическое общество.
1: Я например, научился ругаться матом в пионерском лагере. Вот в детстве. Ох, там.
0: Ну тебя, короче, учили. То есть тебе на доске писали слова, или тебе просто понравилось? Скажи вот честно.
1: Оно как-то само это вот.
0: В тебя этот бес просто матюкошник вселился и сидит до сих пор за 30 слишком.
1: Да.
0: Ну, вот и все. Он... Вот и все проблемы. То есть достаточно честно описать проблему. Так,
1: я
0: ладно, мы вернемся на корабль. Вернемся на корабль. А ты, кстати, в НЛО веришь?
1: Нет. Не, ну как верю? Ну, мне хочется верить, что что-то где-то, возможно, есть, но доказательств этому нет.
0: А вообще во что ты веришь? У тебя какое мировоззрение? Кто создал все?
1: Большой взрыв. Я ты.
0: А что такое большой взрыв? Кто там спички поджигал? Кто спичками баловался?
1: Кто поджигал спички? Вот.
0: Не, я просто всех атеистов и прочих, там, клетка, еще какие-то там бывают эти объяснения... Для меня гораздо...
1: Давай. Мир материален. Он работает по законам материальным. Вот. Если
0: музыка материальна...
1: Он вне этого мира.
0: Слово материально, музыка материальна?
1: Материально это волны. Это... Частотные колебания, их можно посчитать, их можно измерить. Бог существует, если он существует.
0: Подожди, а что такое...
1: Вне материального мира. Поэтому...
0: Подожди секунду. Секунду, ладно, хорошо, немножко углубимся. Материально это что значит? Частоты, звук и слово.
1: Это все материально. Это все
0: мысль.
1: Материальная.
0: Где просто... они собрали? А где они, а где их найти, посмотреть, пощупать, потрогать, понюхать?
1: Ну как, блин.
0: Ну как, в большом взрыве или где?
1: В большом взрыве. Хочешь посмотреть мысли, посмотри снимки там.
0: Да.
1: Там они есть. Там есть электроимпульс, который дает, собственно говоря, мысли. Вот, потому что мысли не только мы, животные тоже мысли.
0: Серега, ты чего? Подменой занимаешься. То есть,
1: никаких подмен.
0: Возможность отобразить мысль какими-то черточками томографа. Мысль. Это что вообще? Вот мы с тобой сейчас разговариваем, и
1: мысль
0: до этого мы говорили.
1: Это электроимпульс. Такой же,
0: чего?
1: Как рефлексия, такой же, как который передается по нервной системе.
0: Хорошо, любовь.
1: Любовь – это
0: сейчас
1: гормональная и эмоциональная.
0: Химия, ага.
1: Химия, да.
0: Это химия, да? Химия, ага. Обида.
1: То же самое, что и любовь.
0: Так.
1: Понимаешь, человек развил...
0: Злость!
1: Серега, человек развил...
0: Влияние.
1: Пытаясь выжить, развил мозг такой степени.
0: Не,
1: появились надстройки психологические, вот которые называешь мыслью. Вот это вот они. То есть это все возможность длительного планирования. Вот. Оттуда идет и любовь, и обида.
0: Желание, хорошо, желание знать правду.
1: Все от одного. Все изначально.
0: Тоже материально. Тоже химия. Электроимпульс.
1: Это был механизм длительного планирования, который человек в себе развил.
0: Ну, то есть тебя можно.
1: Это прямое про. Да, все можно измерить, все можно пощупать, все можно потом.
0: То То есть тебя можно отключить там за пределами большого взрыва, кто-то может отключить тебя кнопочкой, как электроимпульс, и всю твою материальную сущность вместе с мыслями и музыкой, и песнями Юнгайра
1: стереть. Нет, зачем? Я когда-нибудь сам отключусь.
0: А вот, что это? Ну, а
1: чем, что зачем это? Кто-то с кнопочкой? Достаточно чувак с ножом у подъезда, вот он вполне может отключить все электроимпульсы.
0: Ну, он что, самопроизвольно вообще все действует? То есть, связь какая есть у тебя? Кто с чем связан? Кто почему рождается? Это что, как бы хаос какой-то? Ну, все да. Случайно? Я знаю... Да? А, то есть ты готовый адепт... Готовый адепт тайны беззакония, описавший свое вероисповедание, точно так же, как и ты сейчас, еще, по-моему, в «Премудростях царя Соломона». Ладно, все, я понял. Ну, ты бессознательно, я подчеркиваю, ты это делаешь бессознательно. Ну, как бы вот этот период коммунистический, который как бы все, а что, плохо жились? Да я не говорю о том, что как жилось. Я говорю, о чем мечталось и во что верилось, и какие плоды как раз вот этого периода жизни мы пожинаем и в мировоззрении вот таких парней, которые даже там не пожили. Я вот так вот на это дело смотрю, как бы с позиции смысла, до чего дошло. Вот. Ты хотел... Я тебя там расстроил, что ли, нет?
1: Не, ни в коем случае, то что я...
0: Не? По поводу Гайера. Мы там во время песни с тобой выяснили, что... Вернее, ты выяснил что-то про Гайера такое в Википедии. Да. Все-таки ты полез, да, в Википедию?
1: Не, я полез. В чате написали во ВКонтакте, что Гайер — это человек, смешающий других пошлыми выходками.
0: Ну так вот, отсюда давай... Да. Отсюда, значит, вот твое творческое кредо, в принципе, да?
1: Ну, в общем, да.
0: Я так понимаю, ты-то парень не глупый, совершенно свободно разговариваешь на нормальном языке, то есть употребляя непристойные слова для того, чтобы вставить вот эту вот говняшечку, которой будут смеяться все-таки одобрительно многие.
1: Так, еще раз, я сейчас не понял.
0: Тебе хочется нравиться многим. И для этого
1: конечно.
0: Хочешь?
1: Иначе как? Иначе зачем это все?
0: Ну конечно, я не знаю. Нравится. Каждому по-своему. Вот.
1: Ну, грубо говоря, какие бы у тебя мысли не были прекрасны, если тебя никто не слушает, ну ты никому их не донесешь.
0: Ну, а чтобы тебя слушали, надо встать и снять штаны и жопой ко всем повернуться, что ли?
1: Ну, не до такой же степени. Ну, зачем?
0: Ну, а как... Я, например, прекрасно ассоциирую вот использование мата в творчестве как именно с такой манерой черного пиара. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Это такие, как это сейчас называют, триггеры, которые спускают вот тягу человека к низменным вещам, потому что оно плохое, оно всегда привлекательнее.
1: Стрёк, труднее найти инструменты. Это все инструменты. Вопрос.
0: Ну, для материалиста, да, несомненно. А почему рок-музыка? А почему рок-музыка, да?
1: Ну, она мне нравится. Мне нравится рок-музыка. Я так мыслю, вот. Я как-то в ее... Ну, я бы не сказал, честно говоря, я себя сильно рок не позиционирую. То есть, мне как вот не назови, ничего не изменится. Мне нравится, что вот звучит вот так. Вот чтобы звучало вот так. Вообще у нас стиль называется «Что хочу, то и врачу». Мы как-то не привязываемся. Что там обязательно рок, есть... что обязательно должны быть такие рифы или такие. Мы и регги играем, мы и рэп читаем. В общем, вот, довольно свободно.
0: А когда вы настоящие? В какой песне?
1: Мы везде настоящие. Просто нет. Каждая песня, она отдельно, она организм. Звучат по-разному. То есть не каждой песне подходит одна и та же стилистика. Какой-то песни лучше так, с какой-то песни лучше. В основном получается рок, да, потому что я на нем вырос, я на нем воспитан, поэтому...
0: А на каком роке ты вырос? Кроме Ленинграда, конечно же. Но...
1: ну, на Ленинграде я не то, что вырос, я более-менее.
0: Сознательно. А, ну просто он для тебя примером был каким-то. Ладно, чем вырос?
1: На Ленинградном радио. Ну, мне пикник очень нравился, если из наших. А так на Пёпле мне папа ставил, вот, на Пинк Флойде. Ну, потом уже сам на Нирване, на Блэн Эйпс, там, Дистурбе. Ну, в общем, куча иностранщина. Вот. На Алисе, в том числе.
0: Но как-то... А почему у вас... Не, ну у вас музыка, она как такая, в общем-то, ближе даже вот к дворовому стилю, к скак, да? У вас...
1: Ну, так это он и есть.
0: Это
1: вас... По сути, что мы делаем? Из двора принесли просто...
0: Аккордеон.
1: В данный момент на радио. Вот. Изначально вообще группа задумывалась как дуэт. Но потом стал не дуэт.
0: А в дуэте кто? Аккордеонист?
1: И гитарист? Я, да, вот вдвоем.
0: А аккордеонист это ты, да?
1: Да, изначально так задумали. Думали, будем абсолютно студийная команда, но потом пришли все остальные, говорят, вы что, оборзели? Ну-ка, давайте все вместе будем делать музыку.
0: Тебе за 30, и всем за 30, я так понимаю, да. Одногодки, одноклассники. Семья есть у тебя?
1: Да.
0: Я имею в виду не папу, маму.
1: Нет, у меня любимая жена, да.
0: Дети?
1: Нет, детей у меня нет, а жена есть.
0: А, еще нет. Еще нет.
1: Да.
0: Ну, полдела сделано.
1: Да, полдела сделано. Начало положено.
0: Ну... Она имеет отношение к твоему творческому жизненному пути?
1: Ну,
0: вообще к творчеству, к твоей карьере творческой. Ты зарабатываешь творчеством?
1: Ну, нет. Сейчас, ну, хочешь? Сейчас трудно. Ну, естественно, конечно, кто не хочет.
0: Я вот смотрел, вы там пытались на какие-то фестивали прорваться, в каких-то конкурсах участвовали, да?
1: Да, мы там везде пытаемся быть. Пытаемся быть на виду.
0: Ну, сейчас тоже активно, да? Вот недавно было выступление где-то.
1: Да.
0: Почему ты недовольный там на видео, он недовольный, почему такой?
1: Там такой звук мы крутили, боже мой, ты бы слышал. Это был кошмар.
0: Кто виноват?
1: Ну, там, как это сказать... Виноват был звукорежиссер залетный, который не знал не то, что как этот аппарат строить, а где что лежит, поэтому... Все, на час задержалось, все, ну, в общем, да. Ну, вроде ничего, народ попрыгал, всем понравилось. Ну, по крайней мере, народ так говорят. Попрыгал. Может, вру.
0: Ладно. Значит, про философию я твою все понял. Давай послушаем твою песню «По ветру».
1: Давай.
0: Почему-то я вот читал ее слова и думал, почему не «против ветра»? Обычно же говорят «плыви против течения». А «по ветру» почему? «Плыви по ветру». Он вроде бы как встречку какую-то дает, дует тебе в тебя, а плыви все равно по нему.
1: Оборвались паруса. Ну, потому
0: или, что... это, или это немножечко...
1: Ты даже когда против ветра плывешь, ну, там вообще мне нравится там слово «плыви», просто не изменяется почему-то. Вот. Когда против ветра корабли идут парусные, они закручивают ветер, вот, и все равно плывут по ветру. То есть ты против по ветру все равно, ну, все же сразу не повернуться туда, куда.
0: Серег, а у тебя там есть слова такие, потеряешь веру к середине пути.
1: Ну да.
0: О чем речь? Ну, я не говорю о материализме, как о вере. Человек не живет верой в материализм, она его не движет вперед. Она его учит равнодушию, насколько я понимаю, и смирению с тем, что он не понимает.
1: Наверное,
0: О какой вере шла речь? Да.
1: Ну, не о вере в Бога. Теряешь веру в себя, в то, что ты делаешь, и нужно ли это кому-то. Потому что где-то к середине, как правило, думаешь, а вот зачем? Ну, надо ли? Тут же песня-то вообще, в принципе, что главное не бросить.
0: Зачем что не бросить?
1: А вот то, что ты хочешь, то, что ты делаешь. Вот, потому что все заканчивается, когда доедает. Вот. все.
0: Да вот здесь вот как раз вот в этой вот песне мне интересно, вот как-то всегда в людях все-таки они часто творцы, все-таки каким-либо либо произведением, написанным действительно, наверное, от сердца, как у тебя там тоже mm-hmm. написано, потеряешь веру, не послушаешь сердце, что бьется в груди. Кстати, в христианстве абсолютно четко разделяется ум и разум. Разум, он как раз через сердце действует. И потом, когда начинаешь их спрашивать о смысле, значении, углублялись они сами в то, что создали, так, искренне, глубоко и со стороны там лет, дней. А получается так, что люди песню написали и относятся к ней как к данности, и не хотят сами ее слышать как подарок им через себя же. Угу. Вот. Угу. Такое бывает. Ладно, давай, Серега, послушаем эту песню давай. Замечательную. И всем рекомендую внимательно послушать. И песня действительно хороша и в информационном смысле, и в музыкальном смысле. «По ветру», Юмгайр.

0: Ну, у нас прям жаркий чат сегодня. Ребят, все, кому кажется, что я тут не политкорректен в чем-либо, отвечу сейчас не письменно для тех, кто слушает и в чате не имеет возможности прочитать. Никто никого ни в какую веру не обращает. Но мне, чтобы понять, на чем человек основывает свое творчество, надо понять, какое у него мировоззрение. Чтобы ответить за какой-то образ, надо понимать, на чем он строится. Вот у Сереги я выяснил, у него на большом взрыве, на атеизме, то есть на материализме. Я
1: И на всяких других измах.
0: на всяких других измах, коммунизмах и прочих, там, где, откуда, чего черпает человек, это его право, никто не запретит. И если человек вообще во что-то верит, но при этом стесняется говорить об этом, говорит, это что-то глубоко внутри. Я считаю, что это вообще еще человек, который еще не вырос до того, чтобы называться взрослым человеком. Вот. Так, вернемся к песне. А, Серега, вообще-то времени не так уж и много осталось.
1: Я
0: Я могу
1: здесь.
0: сказать, да-да-да. Песня замечательная. Если кто-то слушал или слышал уже ее, или прослушал в чате, печатаясь, послушайте еще раз. Вот здесь я услышал человека, того, который действительно сердцем написал песню. Сергей, у тебя есть несколько минут, чтобы передать, как в программе «Поле чудес», приветы. Есть такие адресаты?
1: Ну, конечно, ну всем приветики, всему коллективу Юмгайра, который пытается в чате меня поддерживать, нашим друзьям, которые в
0: Я
1: разнообразных
0: хочу,
1: чатах
0: что
1: тоже нас всячески поддерживают.
0: чтобы ты перечислил всех твоих сотоварищей по цеху, по команде. Перечисли.
1: Ну,
0: Они
1: вон,
0: достойны этого.
1: чатся Иван Привалов, это папашка мой сидит, вот,
0: Так.
1: ребята ВКонтакте сидят, это наши музыканты. Сейчас кто там сидит? Вот Петька, аккордеонист сидит, Капранов Петр. Вот под Иван Ивановичем скрывается бас-гитарист, который на самом деле ни разу не Иван Иванович, вот, которого зовут Юрик. Вот Петр Капран, а Петр его упоминал, Тимофей Рябов тоже сидит, поддерживает. Ребята в чате, супруга моя с друзьями. Да, у них они свой чат создали. В эфире общаться не хотят, там между
0: Это
1: собой.
0: где? Это где?
1: А они ВКонтакте, у них там своя беседа. Вот вам, ребят, привет. Ну и привет тем, кто работал над этой песней, над этими песнями вообще с нами, Пашке, там, звукачу. Ну, вообще, привет всем, кто все слушает, знает.
0: Мы с ними.
1: Мы с ними, да, мы с ними, надеюсь, они
0: И
1: с нами.
0: сегодня, да,
1: Да, и сегодня.
0: несмотря на жаркие споры, и мы все-таки, Серега, сделали это. Я вот смотрю,
1: Да.
0: ожил чат, и люди как-то что-то там. Ну, правда, все время судят нас. А
1: Ну.
0: просто бы слушали. Я бы всем советовал просто слушать. Вот,
1: Как тебе
0: слушать. Вот,
1: сказать? Если говоришь что-то
0: да.
1: публично, это нормально, что за тебя судят? Как же без
0: Да
1: этого?
0: не, я не про то, когда сразу начинается обсуждение того, что услышал, без обдумывания и полного контекста, ну, не всегда красиво получается. Хотя мы все склонны к этому, все мы люди, все мы человеки. Если
1: Абсолютно.
0: что, да. Ну, тут уместно попросить прощения, если кого обидел, как это там положено, принято. Как говорится, ни у кого никаких умыслов не было. Я вообще благодарен тебе, Сергей, что ты сегодня,
1: Взаимно за то, что
0: да,
1: пригласил.
0: пришел на эфир. Вот, потому что всегда интересно поговорить с человеком, который на что-то способен. Это очень хорошо, что есть. и юмор. Это очень хорошо, что есть смелость отстаивать свою позицию. Ну, с высоты своего возраста, там, может быть, что-то поменяется через десяточек лет. Мы, может быть, еще поговорим об этом эфире. Да, да. Вот. И всегда интересно поговорить с человеком, в котором есть зерно, и ты его видишь, а он еще сам нет. Спасибо тебе, Серега.
1: Взаимно.
0: Вообще,
1: приглашай еще.
0: Ну, и вы нас приглашаете. Мы еще, мы тоже умеем ездить, ходить, перемещаться почти как НЛО. Я к этому эфиру готовил такую новостишку маленькую. Вот как раз минуточка осталась. Я недавно посмотрел телеканал «Культура» с Владиславом Флерковским. И там было интервью с Эдуардом Артемовым. Такой дедушка-композитор, народный артист России. Собственно, ну, такую симфоническую музыку всякую пишет. И вот он рассказывал про мощь инструментала в рок-музыке. То есть он сам даже... И после этого я вдруг натыкаюсь на новость, тоже, ну, буквально день назад, наверное, о том, что у нас занимаются культурой молодежи и создали симфонический оркестр молодежный. Вот. А на самом деле, да, молодежь, она тянется к нашей рок-культуре. И никуда не деваться нам от этого факта. И не потому, что мы здесь дерзкие или поем, матюкаемся, а потому, что в нашей музыке есть мощь. И плюс к этому мы можем приложить очень мощные и сильные слова. Так что желаю всем, кем иногда рок-музыканты недовольны, подумать над мощью русского рока. Ну что, а мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Я и Сергей
1: Привалов. Всем пока-пока.
0: До новых встреч, друзья. В следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. С вами будет программа «Мысли о смысле» и я, Сергей Ставроград. А кто будет гостем, ну, поближе к эфиру сообщу. Все, бывайте.

0: радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Лейзер Йосифович Вайсбен, русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта, а на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го, на же энциклопедии ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбен и жена его Малка. Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта». Ты одессит, Мишка.

Одессе мальчишка галаштаный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

Это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда, с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой, впервые плакать захотелось.

Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего.

Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему это называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

0: у самовара, и я, и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно,
0: как в самоваре, но кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара и я, и моя Маша,
1: выкуску чай, ты будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни. Похоронен 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия, но закрыты все авиалинии. Ты моя персона.

Четвертый реактор устойчивый, и я жму отрепять, что все кончилось. Только сердце болится настойчивее, меня взрывом накроют вагончики. Понимаю, что это не лечится, и я тобой облучен до летальности. И бессмысленно водкой калечит.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

сбились птицы с пути. По пустой мостовой я иду к тебе домой, больше некуда идти. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. День прошел уже давно.

0: сигареты!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
3: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении на ABC в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

Ты полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены, ни

подминает твердь, рассекает муть. Даже сам медведь уступает путь. О, это волчья стая, хвосты поджав, Колобка встречая среди дубрав. И лиса, про хитрость забыв свою, просит: не губи, я сама спою.

ледяной у лисы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет,

кривде поперек, воплощай мечты. Смог же колобок, значит, сможешь ты.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

ходят, мерзнут на холоде, боль в голове, шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подвис к тебе, скоро ты скажешь, хватит и да.

будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилы

я быстро забуду, потому что ты был жадный, злой и скупой, а я дарю людям смех. Мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то наоборот.

злись, хоть ты тресни, ты ж теперь похоронен по соседству со мной. На подносе кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх и бессильно завыл.

Сраной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня, на самом деле, писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды с

0: за луна.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ФНМО. Веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за 2 недели написал все текста к новому альбому ФНМО. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». Трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди» о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Чувствуй тепло. Чувствуй тепло. Я взяла энергии больше, чем мне надо.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвременна. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпения.

Не о чем грустить. В жизни не случилось ничего такого, что не позабыть. Ничего хорошего, ничего плохого, не о чем жалеть.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

вроде раньше, как на крыле пролетал. Странно волноваться там, где раньше беззаботно хохотал. Странно и невероятно.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольет.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Не формат.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

Для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.